Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет облачно, осадков не ожидается. Ветер умеренный, временами порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха составит от 5 до 15 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро! В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о самых важных новостях минувшей недели.
0: Новости.
1: Президент Беларуси вручил государственные награды ряду лиц. Мероприятие организовали в преддверии Дня Победы. Александр Лукашенко отметил представителей различных сфер, в их числе сельское хозяйство, образование и правоохранители. Политик подчеркнул, что труд таких людей можно назвать прославлением победы над немецко-фашистскими захватчиками. Глава государства уверен, белорусам следует постоянно стремиться к развитию своей страны. Стоимость железнодорожных поездок выросла в Беларуси. Соответствующее постановление приняло Министерство антимонопольного регулирования торговли. Тарифы поменялись в пределах от 1 копейки до более чем рубля. Например, билет на электричку от Минска до Заславля теперь стоит около 2,5 рублей. Также корректировки коснулись стоимости проезда для детей и провоза багажа. Напомню, в прошлый раз железнодорожные поездки подорожали летом минувшего года.
0: К новостям в мире.
1: Армения и Франция установили стратегическое партнерство. Соответствующую декларацию подписали Никол Пашинян и Эммануэль Макрон. Церемония прошла в Ереване. Стороны также заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности и оборонных технологий. Кроме того, подписаны документы о дорожном строительстве, защите культурного наследия и программе доступного жилья. И к новостям в регионе. Власти Минской области намерены создать около 20 различных туристических объектов. Например, в Березинском районе администрация рассчитывает возвести глэмпинг-центр. Такие комплексы обычно находятся в удаленных природных локациях, но предлагают посетителям высокий уровень обслуживания. А в Вилейском регионе планируют расширить сеть кемпингов. В общей сложности такие проекты должны привести к созданию 450 новых рабочих мест. И в завершении выпуска: в России обнаружили алмаз весом почти в 200 каратов. Драгоценный камень добыли на горно-обогатительном комбинате в Архангельской области. Специалисты отмечают, что кристалл обладает довольно высокой степенью прозрачности и чистоты. Что именно сделают с минералом, пока неизвестно. Например, его могут разделить на более мелкие элементы. Напомню, самым крупным алмазом в мире был камень Кулинан. Он весил практически 620 граммов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Ну что же, доброе утро, дорогой Минск, доброе утро, дорогая Минская область. На часах у нас 7 часов и 12 минут, а на календаре понедельник, 11 мая. В студии Женя Тихонов. И вот небольшой легкий факт для того, чтобы слегка, скажем так, продрать глаза. Ученые выяснили, что утренняя зевота длится в целом где-то примерно секунд 6 и реально охлаждает мозг, помогая проснуться намного быстрее, чем любой бодрящий по заверениям напиток. Так что можете не сдерживаться и зевать. На здоровье. Трехчасовой эфир начинается, и по классике он начинается с прогноза погоды.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромет, в Беларуси сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый, в западных районах юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем от плюс 14 до плюс 20, западу повезло больше, до плюс 23. В Минске облачно с прояснениями в том числе, без существенных осадков, которые вероятность всего 5-10%. Ветер неустойчивый слабый, температура воздуха утром до плюс 10, днем до плюс 16. Ну что ж, итак, пора начинать наш эфир, несмотря на погодные условия, хотя, в принципе, не так уж они и плохи, как мы думали, но вот что приготовил я по планам на этот час. Все достаточно просто. Я вам сразу просто так в руки не отдам никакой гороскоп, хотя он у меня уже есть. Давайте лучше дождемся конца часа. В конце концов, он будет насыщен музыкой. Ну и, конечно, через несколько треков я расскажу о ситуации с туризмом в Дубае. Ну что ж, страна снова открывает свои распростертые объятия, но что-то как будто бы идет немного не так. Ну что же, вперед, смело ввысь под музыку на МВ-радио. И напоминаем, что здесь, на волне 97.4 FM, всегда есть хорошее настроение, несмотря от того, дождливое, пасмурное или солнечное утро.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Ну что же, будильник прозвенел, кофе заварен. Пока, скажем так, пора бы посмотреть, что, о чем говорит мир и о чем живет мир, пока мы с вами решаем, можно ли сегодня выходить без зонта или, наверное, все-таки не стоит. И знаете, там, где вечные пальмы и вроде как бы лакшери и блеск, небольшая драма. Но для наших людей это новое звучит, скажем так, как больше руководство к действию. Поэтому слушаем. В Дубае коллапс мечты. Если верить прогнозам, во втором квартале загрузка отелей рухнет с при обычных 80 аж до 10%. Возможно, как в довоенное время, спросите вы. Ну да. Поэтому эксперты грустно разводят руками и шепчут, индустрия рано или поздно встанет. Так что представьте, персональный дворецкий грустит у пустого бассейна. Робот-бармен наливает сок сам себе, а у бассейна вместо русских туристов только ветер гоняет песок. Местные шейхи, наверное, сейчас смотрят на этот аншлаг и думают, а может хоть белорусов скидкой заманим? Но, кажется, не на тех напали, потому что мы, дорогие, люди практичные. Ну, упала нагрузка в Дубае, ну и ладно, меньше очередей тем, кто любит все золотое. Но главное, что мы поняли из этой новости, это то, что стабильность и душевность нужно искать не за 5000 километров, а там, где свои моря, пускай даже и минские, и хата на курьих ножках принимает лучшее любых 5-звездочных апартаментов. Пока в Дубае плачут туроператоры, наш человек давно открыл для себя истину, что озера Нарочи душевнее любых фонтанов, агроусадьба под Гродно, ну, условная агроусадьба под Гродно, атмосфернее, чем любой 5-звездочный отель, а вот драники с мочанкой – это просто любовь навеки, никакой дубайский шоколад даже не сравнится. В общем, если не хотите ловить песок в зубах, то заходите на свое.бай. Там собраны лучшие места нашей родной, невероятно красивой и, главное, всегда радушной Беларуси. Есть где отдохнуть и головой, и телом, и кошельком. Вот так. Дубаи подождут, ну а нам есть где развернуться. Оставайтесь на волне, слушайте нас дальше и помните, в любой непонятной ситуации путешествуйте по родине. Ваше свое.бай уже подсказывает, куда ехать. Ну а мы не едем, мы летим и, как я замечаю, все ближе и ближе к звездам. Поэтому устраивайтесь поудобнее, совсем скоро уже наш фирменный гороскоп на удачу будет в эфире. Но сначала небольшая музыкальная пауза.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Гороскоп на удачу.
1: Ну а когда же еще, как не в понедельник, читать гороскопы и не находить в них мотивацию? Поэтому прямо сейчас все будет по толку и бодро. Ну, то есть, грубо говоря, все, как мы с вами любим. Овны, ваша энергия сегодня способна горы свернуть, поэтому не бойтесь браться за самое сложное дело. Оно поддастся именно вам. И помните, что даже маленький шаг вперед – это уже огромная победа. И сегодня вы сделаете их множество. Тельцы, вселенная готовит для вас приятный бонус за ваше упорство. Просто не сворачивайте с выбранного вами пути. Поверьте, то, что и кажется рутиной сейчас, скоро совсем обернется стабильным и прочным фундаментом для вашего успеха. Близнецы, ваша природная легкость поможет вам решить затянувшиеся вопросы быстрее, чем вы думаете. Просто позвольте себе импровизировать. Новые знакомства или случайные разговоры подарят вам невероятно ценную идею, которая запустит цепь приятных событий. Раки, сегодня не прячьте свою доброту за панцирем. Именно ваше искреннее тепло притянет к вам нужных людей и удачу. Помните, вы сильнее, чем кажется, и тот барьер, что вы видите перед собой, на самом деле уже начал разрушаться. Львы, пришло время напомнить миру, кто здесь главный. Ваша харизма сегодня на пике, используйте ее для рывка к мечте. Даже если это что-то пойдет не по плану, это просто повод, скажем так, проявить ваше величие и найти более блестящее решение. Девы, перестаньте искать идеальные условия. Действуйте с тем, что имеете, поэтому ваши навыки уже доведены до совершенства. Неожиданный комплимент или мелкая удача подскажут вам, что вы движетесь в абсолютно верном направлении. Весы. Ваш внутренний баланс станет магнитом для позитивных событий, так что сохраняйте спокойствие и наблюдайте за чудесами. Все сомнения уйдут к вечеру, уступив место явному пониманию того, как нужно поступить для вашего же счастья. Скорпионы. Ваша глубина и страсть сегодня способны превратить любую проблему в ресурс. Покопайтесь в себе, и вы найдете там скрытую силу. Секрет вашего успеха в принятии перемен. То, от чего вы хотите избавиться, станет вашим трамплином. Стрельцы. Горизонт расширяется. Не бойтесь рискнуть и выйти за привычные рамки. Там вас ждет настоящая удача. Ваш оптимизм заразителен, и сегодня вы, скажем так, поведете других за собой, а в награду получите именно то, о чем давно мечтали. Козероги. Та гора, которую вы упорно карабкались, вот-вот покорится, останется последний рывок, и вы это чувствуете. Поэтому вознаградите себя за труд маленькой радостью, ведь вы заслуживаете лучшего уже сейчас, а не когда-нибудь потом. Водолеи. Ваша уникальная идея сегодня обретет реальную форму. Стоит только начать действовать, не оглядываясь на скептиков. Помните, что именно вы способны изменить правила игры, и сегодняшний день даст вам для этого все возможности. Ну и рыбы под завершение. Ваша интуиция вас не обманет. Доверьтесь ее тихому голосу, и вы выйдете из лабиринта сомнений к своей мечте. Мир приготовил для вас подарок, который обернется вдохновением и верой в то, что все обязательно сложится лучшим образом. Ну что ж, сегодня гороскоп был длинноватым, но с другой стороны, для понедельника это самое то. Расставлено все по полочкам, и главное, принимайте к действию, пожалуй, те пункты, которые понравились вам больше всего. Ну а мы принимаем к сведению то, что час потихоньку заканчивается, и впереди еще новости на МВ Радио, за которые сегодня отвечает Яна Довбенко. Поэтому дожидаемся ее в нашей студии, ну и, конечно же, запасаемся терпением под музыку на МВ Радио. В конце концов, понедельник, он вроде как день тяжелый, но только не с нами.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
6: Сашка, выходи скорей.
5: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
7: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
5: Смотри, как удобно.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 5 до 10 градусов выше 0. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать родителям старшеклассников и какое явление заметили астрономы.
0: Новости.
1: Решения о государственной поддержке предприятий основаны на экономической необходимости. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Он отметил, что правительство направляет финансовую и иную помощь организациям только при отсутствии других приемлемых вариантов. Руководитель подчеркнул, бесперебойная работа экономики основана на нормальном состоянии компании. Напомню, ранее президент раскритиковал Совет министров за постоянное выделение поддержки ряду госпредприятий. Прохождение будущих учебно-полевых сборов обязательно для учеников 10 классов. Об этом напомнили в Министерстве образования Беларуси. В ведомстве отметили, что такие мероприятия являются частью учебного процесса. Без присутствия на сборах и усвоения преподаваемого материала ребенок не получит аттестацию по дисциплине допризывная и медицинская подготовка. Соответственно, подростка не переведут в 11 класс. Напомню, мероприятия теперь длятся 10 дней и в том числе затрагивают девушек.
0: К новостям в мире.
1: Иран озвучил США свои условия по заключению нового этапа перемирия. Согласно последней информации, официальный Тегеран требует немедленного прекращения боевых действий и снятия морской блокады своих портов. Также речь идет о гарантиях отсутствия новых фактов агрессии в отношении Исламской Республики. До выполнения таких шагов Иран не намерен обсуждать с США изменения своей ядерной программы. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал такие требования неприемлемыми. Новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности за ситуацией следят на 68-м километре трассы М7 Минск-граница с Литвой. Легковые машины и автобусы и мотоциклы там могут двигаться не быстрее 90 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера примерно на 15 участках разных путей сообщения. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Мощная вспышка произошла на Солнце. Об этом сообщают российские ученые. Они присвоили явлению предпоследний уровень силы. Вместе с тем, специалисты отмечают, выброс частиц сформировался на обратной стороне нашей звезды. Таким образом, активность светила не должна вызвать магнитные бури на Земле. Тем не менее, астрономы не исключают негативного влияния вспышки на родину человечества через несколько дней.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Ин- информационная служба «Радио Минская волна».

0: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
1: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
2: Набираем высоту с «Улетным утром» на МВ-радио.
3: Что, среда? Нет, еще бодрый понедельник, 8 часов 10 минут, и «Минская волна» с вами на связи. Я Женя Тихонов. Для тех, кто еще ищет кнопку «Пуск» в своем организме, есть неординарный способ взбодриться. Попробуйте умыться холодным чаем. Лучше зеленым, кстати. Потому что кофеин через кожу – это не выдумка. Плюс такой вот легкий шок и запах. И мозг решит, что, скажем так, вы уже на второй чашке примерно. Поэтому проверено тремя поколениями невыспавшихся диджеев. Дерзайте, пробудиться получится 100%. Вот такой годный лайфхак у нас прямо с утра. Ну что ж, дорогие друзья, надеемся, что вам без всяких там экстраординарных процедур удается просыпаться вместе с МВ-радио. Ну а если нет, ну давайте послушаем, что у нас будет сегодня в этом часе. Как у меня получится провести вас к вашему бодрствованию. Под конец часа я определю победителя в рубрике «Вылети, ты поймаешь» и, главное, отправлю его в мир иллюзий. Также рассмотрим, что слышно в Молдавии по поводу хваленой свободы слова для оппозиционеров. Об этом поговорим в середине часа. Ну и также отметим в календаре пару поводов на сегодняшний день, на 11 мая. Ну что же, второй час на «Минской волне» не просто идет, а вполне себе летит. И главное, что все это под музыку на волне 97.4 FM.
2: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Бортовой журнал.
1: Итак, с места в карьер. У нас есть три праздника, и начнем мы вот с какого. Праздник желудка, или ешь все, что хочешь. Вот чувствую, как сейчас вот все сидящие на диетах закричали: за что ты говоришь такие вещи? Но на самом деле праздник неплохой, даже хороший, я бы хотел сказать, когда можно дать себе волю и наконец-то устроить себе маленькое местечко в гастрономическом раю. Вкусно, но вредно? Да почему бы сегодня не попробовать? Поэтому даю карт-бланш, ни в чем себе не отказываю. Но здесь, конечно же, важный момент, который нужно помнить. Все хорошо в меру. Кстати, дорогие слушатели, какое у вас любимое блюдо, которое вы вряд ли считаете вообще полезным? Пишите нам на Viber, Telegram 8029-10-10-307, только, пожалуйста, без картинок, а то сегодня я не позавтракал. Также сегодня Всемирный день осведомленности об эгоизме. Мы очень, на самом деле, предвзято относимся к этому термину, так как не понимаем его и путаем с эгоизмом. Эгоцентризмом. Давайте поясню. Эгоцентризм — это когда я, все для меня, только в этом мире. А вот эгоизм — это умение выслушать и слушать себя, ценить, а главное — уважать. Делать так, чтобы ваши личные границы не нарушались, если, конечно, эти границы самые адекватные. Если неадекватные, то это уже эгоцентризм. Кто еще может понять нас вообще, как не мы сами? Так что сегодня сделайте все, что давно хотели, все, к чему давно прислушивалось. И пусть весь мир подождет. Как говорится. Кстати, на тему эгоизма и эгоцентризма у нас было видео на нашем YouTube-канале «Минская волна» в подкасте «Психология головного мозга». Так что забегайте, подписывайтесь, ну и, конечно же, смотрите видео, которое вам откликается больше всего по названию. И последний повод на сегодня. Потому что каждый миллениал поймет, о чем я говорю. 11 мая 2004 года вышел первый эпизод самого скандального сериала в истории СНГ. И я имею в виду «Дом 2». Простите, что же это было за зрелище-то такое, если скажу честно, оно мне не нравилось. И я старался на него не попадать, но оттуда к нам пришло огромное количество мемов. Кстати, 30 декабря мы тоже будем праздновать, но уже день закрытия этой передачи. И кажется, там можно устроить празднование намного грандиознее. И знаете, по-моему, «Дом 2» — это всегда было отражением мира и политики в частности. Потому что иногда такие завихрения у нас происходят, ну вот, скажем, как в дешевом шоу. Поэтому мы с вами летим в Молдавию, и через несколько минут я расскажу, что там вызвало мой интерес.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на «Минской волне». Реклама на «Минской волне».
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Итак, разбираемся сегодня вот в чем. Молдавский парламент решил, что демократии нужно меньше кислорода и побольше тишины, особенно на русском. Итак, законодатели Молдавии приняли в первом чтении законопроект мечты любого зауза.

0: Куча средней школы. Запрещается выступать и дискутировать в парламенте на русском языке. Депутатов буквально лишают голоса. Вот вы представляете картину? Отобрался человек в парламент, получил мандат, а ему говорят: «Александр, ты это, извини, твой микрофон теперь работает только на румынском. Захочешь выразить мысль на языке Пушкина или просто сказать, что бюджет дырявый, получишь дисциплинарку». Кстати, почему в Молдавии не разговаривают на молдавском? Не придумали, наверное. Ну и вот, выступает оппозиционер Александр Стоянагло. Он, кстати, говорит прямо, как по нотам. Жесткая критика — это не нарушение дисциплины, это кислород демократии. И тут даже, на самом деле, бабушку подъезда кивнет, потому что если у депутата есть мандат, но нет голоса, это уже не парламент вовсе, а скорее, ну, немой театр теней. Но самое смешное — это формулировки. По словам того же Стоянагло, в законе они достаточно размытые. Иначе говоря, что такое критика власти, а что такое плохой русский язык, это решается уже на месте. Под такой закон, как под копирку, можно подвести все, что угодно. От требований отчета о тарифах до вопроса, почему депутаты катаются на майбахах, пока народ греется спичками. И да, Венецианская комиссия, это такой умный дядька в Совете Европы, уже подчеркивала: свобода слова парламентариев надо защищать особенно ревностно. Потому что если затыкают их, то завтра затыкают журналистов, послезавтра блогеров, а уже на следующей недельке где-нибудь вы включите радио, а там одна тишина. И это уже не про контроль, а, наверное, какой-то, скажем так, русофобский квиз на выбывание. В общем, Молдавия сейчас делает ровно то, за что в Европе обычно, ну, давайте мягко, хвалят редко. Затыкать оппозицию через языковой ценз — это не борьба с Кремлем. Это борьба с собственным отражением в зеркале. И первый, кто в этом зеркале треснет — сама молдавская демократия. Помните, что если вы хотите душить оппозицию, дышите ее фактами, а не правилами русского языка. Ну а мы сегодня по-русски пожелаем всем в Кишиневе удачи. Похоже, что совсем скоро она очень понадобится. Как и каждому нашему слушателю, дорогие друзья, потому что именно для вас, именно через несколько треков мы с вами будем играть в рубрике «Вылетит и поймаешь», и один из нас отправится в мир иллюзий. Это буду точно не я, но, возможно, кое-кто, кто сейчас уже слушает внимательно музыку на МВ-радио.
1: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: вылетит и поймаешь.
1: Нам все говорят, что жить в иллюзиях – это плохо. Якобы это сильно сказывается на мировосприятии, отрывает нас от реальности. Ну, тут, пожалуй, я соглашусь. Но готов предложить вам не витание в облаках, а небольшое, возможно, даже и очень большое путешествие по тем самым иллюзиям, которые очень даже реальные. Итак, дорогие друзья, мир иллюзий – это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. О, а вот это нам нужно. На самом деле, вот смотрите, то, что у нас сейчас за окном происходит. Абсолютная серость, как-то не очень-то и приглядно, хотя, несмотря на то, что весна и достаточно тепло, хотелось бы чего-нибудь яркого и эффектного. И, возможно, мир иллюзий как раз-таки сможет это предложить. Но что нужно сделать? Во-первых, конечно же, слушать музыку на МВ-радио. Это мы все умеем, мы все наслаждаемся. Но главное быть внимательным, потому что в следующих треках я спрятал секретную фразу. Как только ее услышите, то сразу присылайте нам ответ на Viber Telegram 8029-1010-307. Ну и, конечно же, как у нас и принято, самый первый и самый точный и получит от меня, скажем так, билет в этот самый мир иллюзий. Поэтому условия вы знаете. Осталось только узнать о том, что же это будет за фраза. Поэтому поехали!
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Итак, несмотря на то, что рабочая неделя уже началась и понедельник в самом разгаре, все-таки наши рубрики, особенно игровые, к примеру, «Вылетит и поймаешь», это вполне себе резонный и легальный способ немножечко отвлечься от рутины. Особенно если понимать, что понедельник — это день хороший. И именно такая фраза сегодня была у нас спрятана в композиции где-то там между песен. И хорошо, что очень многие ее услышали. Ну что ж, поздравляю абсолютно всех. Но, как я и обещал, что победитель будет только один, поэтому пришло время его назвать. Сегодня им оказался Александр, номер которого заканчивается на 2728. Александр, мы от всей нашей редакции «Минская волна» поздравляем вас с вашей победой. И, конечно же, ждите звонка и связи с нашим главным редактором. Он расскажет, как забрать свой, скажем так, паспорт для мира иллюзий. Это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. Ну что же, тогда всех посетителей нашей «Минской волны» любого возраста я приглашаю поближе немного к нашим приемникам, потому что сразу же за моей речью последует небольшая рекламная и музыкальная паузы, а далее уже новостной блок вместе с Артемом Титовым.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на «Минской волне».
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Итак, к сожалению, даже самый прекрасный трек, даже особенно тот, который играет прямо сейчас, имеет свойство заканчиваться. Ну и как наш с вами, скажем так, полет в этом часе на хорошее настроение. Но начинается экскурс в мир новостей. Сегодня за это отвечает Артем Титов. Привет. Пожалуй, тебя сегодня назову экскурсоводом нашим.
1: Ну почему бы и так. Привет, Женя. Привет всем слушателям. Собственно, путешествие в новости я хотел бы начать с одного события. И чтобы подвести к нему, я как раз таки тебя спрошу про экскурсии.
0: Ой, давай.
1: Вот ты помнишь, какие они у тебя были в школе? В конце концов, это было довольно запоминающееся событие. Я вот помню, что мы как-то в Витебск ездили, в Минск, и всегда вот эти моменты отпечатывались в памяти.
0: О, это да, согласен, потому что если бы не школьные экскурсии, вряд ли побывал бы вообще где-нибудь там в самых, наверное, прекрасных местах Беларуси, допустим, как Нежсвижский, Мирский замок.
1: Прекрасные
0: и
1: места.
0: И много, на самом деле, очень много где. Очень много где. Полностью... Да, конечно же, в Минск тоже ездили часто в театры.
1: Полностью с тобой согласен. Но вот смотри, всегда казалось, что во время экскурсии может произойти что-то, но такое нестандартное, необычное. Какое-то большое приключение может начаться, ну, как в фильмах.
0: Знаешь, когда нас грузили в автобус, это уже было большим приключением. Нас было около 50 человек, и это, сам понимаешь, молодые люди.
1: Ну, я тебя понимаю. Но вот смотри, в Норвегии произошло, ну, можно сказать, сюжет для будущего фильма или сериала. Потому что там школьник был на экскурсии и нашел не что-нибудь, а древний меч викингов. Соответственно, рейтинг этого подростка в его классе взлетел просто до небес.
0: Надеюсь, после этого он не поедет в экскурсию в Британию, как раньше норвежцы делали. Ну, в общем, интересное развитие событий. Жду подробностей.
2: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 11 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 11.
2: На Минской волне 9 часов. Новости.
1: Беларусь готова обсуждать с Польшей улучшение межгосударственных отношений. Об этом заявил министр иностранных дел нашей республики Максим Рыженков. По его словам, официальный Минск может направить для переговоров различных уполномоченных лиц. Тем не менее, правительство ждет четко оформленного запроса на ведение диалога от Варшавы. В МИД уверены, сейчас Беларусь выполнила все действия со своей стороны для начала переговоров. Внешние геополитические шоки пока не влияют на экономику Беларуси. Об этом заявил глава Нацбанка Роман Головченко. Он отметил, что мировая экономика сейчас находится в нестандартном состоянии. На фоне различных кризисов американские и азиатские фондовые рынки испытывают рост. Ниже прогнозов находятся и уровни увеличения цен на товары. Специалисты ведомства полагают, что пока в Беларуси нет причин для ускорения инфляции. Тем не менее, Нацбанк следит за развитием ситуации.
2: К новостям в мире.
1: Большая часть пассажиров с круизного лайнера «Хондиус» уже покинула судно. Об этом сообщила министр здравоохранения Испании. По ее словам, эвакуация охватила две трети от всех людей на борту транспортного средства. Официальный Мадрид ожидает, что сегодня оставшихся пассажиров направят в родные страны. Затем лайнер вместе с экипажем отправят на дезинфекцию. Напомню, на судне произошла вспышка хантавируса. Всемирная организация здравоохранения рекомендует поместить всех людей с Хондиуса на карантин длиной почти в полтора месяца.
3: К
1: новостям регионов. Почти 90 социальных объектов Минской области имеют устаревшие пожарные системы. Об этом стало известно на очередном заседании Минобл-исполкома. В администрации отмечают, что примерно в половине организаций аварийные комплексы нужно модернизировать. На оставшихся объектах оборудование признали достаточным для выполнения положенных функций. Глава Центрального региона Алексей Кушнаренко поручил оперативно обновить отмеченные системы пожаротушения. И в завершение выпуска. В Норвегии школьник нашел древний меч викингов. Известно, что юноша был вместе с одноклассниками на экскурсии. В какой-то момент подросток заметил воткнутый в землю острый предмет. Педагоги пришли к выводу, что видят перед собой древний меч. Потому учителя сообщили о находке ученым. Эксперты выяснили, что древнее оружие создали в начале эпохи викингов. Предположительно, артефакту около 1300 лет. Предмет довольно хорошо сохранился, его отправили в один из музеев для изучения.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
1: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
0: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
1: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
0: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
2: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал Белтелеком.
3: Улетное утро на МВ Радио.
4: 9:09, Минск на проводе. Надеюсь, что все добрались уже до рабочих мест. В студии Женя Тихонов, и понедельник любят немногие, но давайте заключим с ним небольшое перемирие. Короткий лайфхак. Вот представьте, что сегодня не понедельник, а маленькая пятница для ваших новых идей. Найдите одно простое дело, которое сделает вас довольным уже, ну вот, через час. Кофе с любимым печеньем, музыка в наушниках, ну или просто планы на вечер. Главное начать с малого. И тогда понедельник станет вашим союзником, а не вечным противником. Поэтому давайте будем оставаться здесь вместе с вами на протяжении еще хотя бы целого часа на волне 97.4 FM. Конечно же, этот час будет посвящен нашему с вами настроению на волне 97.4 FM. И поэтому я, наверное, сделаю самое важное, что можно сделать сейчас. Загляну в пробки, точнее, в дорожную ситуацию в Минске, которая вот прямо сейчас может некоторых очень сильно расстраивать. Но мы посмотрим с вами самые лучшие, самые короткие объездные пути для того, чтобы сделать понедельник и правда веселым. Поэтому через несколько минут обзор пробок.
3: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Пристегните ремни.
1: Несмотря на то, что мы с понедельником заключили перемирие, иногда он все-таки бывает ставит нам палки в колеса, дорогие друзья. Но давайте победим даже и этот маленький пункт. Хотя для некоторых он может стать серьезной загвоздкой по пути к хорошему настроению сегодня. Ну и главное, по пути на работу. Итак, по данным сервиса Яндекс.Пробки, ситуация на дорогах в Минске оценивается сейчас в 4 балла. В принципе, более-менее нормальная ситуация для 9 часов и 13 минут, но мы фиксируем 2 ДТП на проспекте Жукова. Однако ехать можно там без заторов. На Долгобродской тут уже с затором. Возле ЦУМа есть одно ДТП. Также на улице Платонова, на проспекте Дзержинского у торгового центра Титан, а также на перекрестке Аранской и Володько. Небольшие пробки на Кузьмы Черного и на улице Коростояновой. Ну а сложное движение почти во всем центре города Минска. Также на Долгиновском тракте, на Сурганово и участки на проспекте Независимости. Все на этом трудности заканчиваются и начинаются наши планы на этот час. Загляните к нам в Инстаграм, там есть удобный опросник, в котором предстоит выбрать трек этого утра, поэтому давайте будем уже выбирать, а под конец часа послушаем. А также подписывайтесь на все наши социальные сети и знайте, что через несколько треков мы снова с вами вернемся в Инстаграм. Там я выложу задание для шифробота. Ну что ж, напоминаю, что мы с вами на волне 97.4 FM, и помимо того, что этот час будет музыкальный, наполненный настроением, также он будет и очень интерактивным.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот. Продолжаем задавать вашему настроению планку на рабочий день. Однако оно может сильно испортиться, ну а силы могут пропасть, если у вас не было отличного и вкусного завтрака. Поэтому давайте это исправим. Но давайте вернемся сначала к нашим правилам. Что нужно будет сделать в нашем интерактиве «Шифробот»? Ну, перво-наперво, конечно же, забежать в наш Инстаграм, посмотреть последнюю сторис с эмоджи, а также угадать, что я зашифровал. Прислать свой вариант ответа можно на Viber, Telegram 8029 10 10 307, или же ответом на нашу сторис. Все варианты просматриваю, но сегодня выбираю 24-го. Кстати, наш лот на сегодня — это купон в кафе «Гараж». И если вы проголодались, то заезжайте туда. Вкуснейшая пицца, бодрящий кофе и классная атмосфера ждут вас. Для детей — крутые лабиринты и бесплатные мастер-классы по готовке. Хотите ужин домой? То, пожалуйста, легко. Заказывайте на сайте garage.by или просто наберите 7767. «Гараж». Истории начинаются прямо здесь. Как я уже вижу, что многие правильно считали именно то, что вот я хотел изобразить, но на всякий случай небольшая подсказка. Выражение означает, что кому-то все всегда может сходить с рук. Так что, дорогие друзья, ваши ответы все так же жду на Viber, Telegram 8029 10 10 307, или же в наш Инстаграм. Ну а пока иду искать победителя. Но главное, что все я это буду делать под небольшую рекламную и музыкальную паузу на МВ Радио.
1: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на «Минской волне».
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине «Правда Шоп»?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на «Правда Шоп» и убедись в этом сам.
4: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
5: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
6: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
7: Сашка, выходи скорей.
6: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
8: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
6: Смотри, как удобно.
9: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
1: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
10: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Шифробот.
1: Лирическая, возможно, где-то немного наивная песня от Гешуа «Попкорн» только что звучала для всех нас в эфире. И хорошо, что она была, потому что, честно признаюсь, я потерял того самого человека под номером 24. Точнее, долго-долго времени не мог его найти. И вот, я с этим заданием великолепно справился. Как и вы, дорогие друзья, вы прекрасно

0: читали мой шифр, за что вам большая благодарность и мое личное уважение. Сегодня выражение звучало у нас следующим образом, точнее, было зашифровано следующее выражение. Это «как с гуся вода». Вот часто мы такое слышали, когда попадали в передрягу, и вовремя, и главное, красиво сумели оправдаться, что, мол, я не я, и тапки не мои. И отлично, замечательно. Это очень хорошо развивает, скажем так, наши когнитивные способности и умение выкручиваться из любой передряги. Сегодня под номером 24 оказалась у нас Наталья, номер которой заканчивается на 1154. Наталья, мы вас поздравляем. Сегодня вы оказались у нас победителем. И главное, не забывайте проверять телефон, потому что скоро с вами свяжется наш редактор и расскажет, как забрать купон в кафе «Гараж». Проголодались? Заезжайте в «Гараж». Вкусная пицца, бодрящий кофе и классная атмосфера ждут вас. Для детей крутые лабиринты и бесплатные мастер-классы по готовке. Хотите ужин домой? Легко. Заказывайте на сайте garage.by или просто наберите 7767. «Гараж». Истории начинаются здесь. Ну, а наша с вами утренняя история продолжается. И через несколько треков мы с вами будем заходить на удачную посадку. Казалось бы, конец эфира, зато какой он нас ждет.
1: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: «Дачная посадка».
1: Здесь в улетном утре, независимости от того, от количества нашего состава на сегодняшний день, всегда одна и та же задача. Это подготовить всех нас к продуктивному дню. Ну а в понедельник еще и к продуктивной неделе. И если на протяжении 3 часов у нас с вами по какой-то причине это не вышло, то вот наш последний козырь. Это наша удачная посадка, где мы с вами выбираем трек этого утра. Ну и, конечно же, задаем ритм всему оставшемуся дню. Проголосовать за понравившийся трек можно в Viber Telegram 8029-1010-307, а также в нашем Инстаграме, где висит очень удобный опросник. Итак, сегодня выбираем между, скажем так, уже давно устоявшейся классикой и чем-то таким более постмодерновым, наверное. Одно настроение — это просто жгучий ритм, а второе — это больше такой плавный влет в эту неделю. Что ж, давайте слушать каждый из представленных вариантов.

Black Eyed Peas, Pump It. Настоящая легенда, родившаяся в 2005 году. Ох, ничего себе, помолодил я ее. Трек приобрел колоссально популярность за счет узнаваемого мотива. Его в оригинале можно услышать и в криминальном чтиве, или же в фильме «Такси». Заряжает драйвом во весь рост. Великолепный трек. Именно с помощью него я познакомился с этой группой. Так что, если она вам нравится, голосуйте за нее. Но если ваше настроение немножко про другое, может быть, следующий трек вам понравится больше.

Saint Motel by Type. Песня для тех, кто любит более плавный вход в неделю. Больше спокойствия, размеренности, ну и, конечно же, лирики. Если вам на душу она ложится куда больше, то жду голоса, предложенные мною мессенджеры, дорогие друзья. Ну что же, выбор остается только за вами. Ну а за мной сделать небольшую музыкальную паузу, после чего объявить на всю аудиторию трек победителя.

0: «Удачная посадка».
1: Ну, судя по вашим голосам, это либо я очень сильно промахнулся с выбором песен на сегодня, либо мы решили оставить самое такое вот расслабленное настроение на последний день нашей недели, точнее, на пятницу. Поэтому сегодня все проголосовали. Ну вот прям все проголосовали за Black Eyed Peas Pump It, за великолепнейший трек, который поставит на ноги абсолютно любого, даже самого сонного в данный момент. Отлично, в таком случае тогда я оставлю ее в наш плейлист, ну и, конечно же, вместе с вами мы будем наслаждаться этим треком. Ну что ж, как мы и наслаждались, надеюсь, нашим эфиром на протяжении 3 часов. Они прошли просто замечательно, и знаете, как будто бы на одном дыхании. Вот выйду из эфира и точно дышать после него начну. Ну и напоминаю также, что на 97.4 FM не заканчивается ни музыка, ни хорошее настроение. В 12 часов Ника Романова ступит на пост и будет держать ваше настроение на высокой ноте. Ну и, конечно же, вечер с Викой Красовской и Володей Николайчиком тоже поднимут ваше настроение. Или, возможно, даже немножечко где-то его сгладит, если уж вы слишком сильно напряглись. Но я вам напряжения никакого не желаю. Возьмите от этого дня все. И главное, не оставляйте другим ничего. С вами был Женя Тихонов. Улетное утро заканчивает свой сеанс и говорит всем до завтра, до 7 часов утра. Всем пока-пока и оставайтесь на Минской волне. Здесь всегда много хорошего настроения и роскошной музыки.
0: Наш рейс

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясна для каждого.
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интернет.

0: вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 8 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как работает белорусская атомная электростанция и что разработали ученые.
0: Новости.
1: Странам Европы следует делать акцент на развитии гражданской экономики. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности нашей страны Александр Вольфович. Он напомнил, что государства региона активно модернизируют и расширяют свои вооруженные силы. Руководитель уверен, такая политика ведет к снижению уровня жизни обычных людей в европейских странах. Высокопоставленный офицер подчеркнул, Беларусь следит за масштабным обновлением военных сил Европы. Специалисты белорусской атомной электростанции постоянно работают над минимизацией образования радиоактивных отходов. Об этом заявили в руководстве стратегического предприятия. Например, газообразные отходы от деятельности оборудования пропускают через тщательную очистку. По словам инженеров, это позволяет удалить почти все загрязнители из выпускаемого воздуха. Жидкие и твердые радиоактивные отходы хранят в специальных комплексах на территории самой БелАЭС.
0: К новостям в мире.
1: Министр обороны Латвии Андрис Спруц подал в отставку. Причиной такого решения глава ведомства назвал недавнее проникновение дронов на территорию Прибалтийской республики. Один из беспилотников потерпел крушение рядом с одним из нефтехранилищ. Руководитель считает, что его уход с должности поможет уберечь вооруженные силы страны от политического скандала. Новым министром обороны Латвии станет Райвис Мэлнис. Он занимал различные высокопоставленные позиции в военных структурах официальной Риги. Новостям регионов. Около 10 пожаров в местах массового пребывания людей произошло в Минской области с начала года. Об этом стало известно на очередном заседании Минобл-исполкома. Речь идет об огненных инцидентах в таких объектах, как общежития. В ходе расследования происшествий специалисты выяснили, в некоторых зданиях системы пожаротушения неисправны. Глава центрального региона Алексей Кушнаренко поручил ответственным службам усилить проверки электроустановок и аварийных комплексов в местах массового пребывания людей. И в завершение выпуска. Команда ученых из Китая разработала новую технологию генного редактирования. Метод основан на использовании особой искусственной ДНК. Она позволяет точнее искать дефектные или другие отмеченные частицы. По словам исследователей, их разработка также дает меньший риск образования нежелательных побочных эффектов по сравнению с аналогичными способами. Технологию рассчитывают использовать для борьбы с раком и обнаружения вирусов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как милиция борется с мошенниками и сколько могут стоить билеты на футбольный матч.
0: Новости.
1: Консультации для семей начались в Беларуси. Такой информацией поделились в Министерстве труда и соцзащиты. Акция стартовала сегодня и будет идти до пятницы включительно. В это время ряд структур организовывают прямые телефонные линии. Специалисты готовы давать ответы на различные вопросы. Например, речь может пойти о назначении пенсий, пособий и нюансах оказания медпомощи. Подробности акции разместили на сайте Минтруда. Милиция Беларуси получила около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали несколько десятков поддельных сайтов и платежных реквизитов преступников. Тем не менее, злоумышленники смогли обмануть 6 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: США договорились об освобождении 5 заключенных в Беларуси и России. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, речь идет о 3 гражданах Польши и 2 Молдовы. Американский лидер отметил, что такого решения удалось достичь за счет усилий дипломатов и других специалистов Соединенных Штатов. Также политик поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за проявленное дружелюбие и сотрудничество. Новостям регионов. Аграрии Минской области завершили сев кукурузы на зерно. Об этом сообщили власти центрального региона. В администрации отметили, что хозяйства активно вносят в почву и семена других растений. Например, в отношении картофеля план выполнили почти на 2/3. Также профильные организации обработали практически 85% земель под яровые растения. Продолжается высадка будущих овощей и кукурузы на корма для животных. И в завершение выпуска. Билеты на финал предстоящего чемпионата мира по футболу стали продавать за миллионы долларов. Об этом пишет издание Sky Sports. Журналисты отмечают, что недавно на официальной платформе FIFA появилось место за 11,5 миллионов долларов. При этом кресло находится на углу стадиона, в самом верху трибуны. В апреле перекупщики также просили за ряд мест на матче около 2,5 миллионов долларов. Отмечу, что финал чемпионата мира по футболу пройдет в США в июле.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Крупкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Крупкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, со знанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз! Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два! До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три! Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 15 до 17 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Эра оверсайз-жакетов в прошлом. Но если вам наскучил и новомодный приталенный, есть еще один трендовый вариант. В этом сезоне в моде жакеты с коротким рукавом, классическим или фонариком. Это альтернатива жилету. Хорошо выглядит в комплекте с брюками или юбкой. Классный, небанальный вариант для офиса на лето. Еще можно носить такой с самыми простыми джинсами, поверх базового топа. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды. Это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ-радио.

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить шить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
5: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
6: Истина в Минской правде.
7: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Музыкальная волна вашего настроения.
1: Let's get down to business.

0: Детская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 13 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, кто приезжает в Беларусь и что намерены испытать на Луне.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит совещание о развитии системы вооружений нашей страны до 2030 года. Глава государства отметил, что планы создания различных средств должны учитывать как существующие, так и потенциальные военные угрозы. Кроме того, специалистам следует принять во внимание результаты недавней внезапной проверки вооруженных сил Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, защита республики невозможно без современных и отвечающих задачам подразделений средств. Более 66 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизовому режиму с начала этого года. Об этом информирует Госпогранкомитет нашей республики. Большинство путешественников приехали из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. Отмечу, что за все время действия туристическую льготу использовали почти 1 325 000 жителей европейских стран. Напомню, облегченный режим въезда в Беларусь действует для граждан почти 40 западных государств до конца года.
0: К новостям в мире.
1: Первый случай заражения хантавирусом зарегистрировали во Франции. Об этом сообщила министр здравоохранения европейской страны. По ее словам, речь идет о пассажирке с круизного лайнера «Хондиус». Женщина вернулась на родину, и недавно у нее проявились симптомы болезни. Пациентку поместили в карантин, ей оказывают необходимую помощь. Похожий случай зафиксировали в Польше. Медики следят за состоянием мужчины, который мог контактировать с одним из погибших от патогена. Напомню, хантавирус называют довольно опасным, но менее заразным, чем пандемийный ковид. Новостям регионов. Житель Минского района выращивал у себя коноплю. Правоохранители обнаружили в доме мужчины около 20 наркосодержащих растений. Нарушитель закона утверждал, что намеревался использовать коноплю в личных целях. Милиция изъяла растения и открыла уголовное дело. Также правоохранители задержали молодого парня с гашишем в Воложенском районе. У человека нашли 10 граммов психотропа. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. И в завершение выпуска. Китай намерен испытать роботостроителя на Луне. Соответствующий аппарат разработал один из ведущих университетов страны. Машина весит около 100 килограммов и основана на четырехколесном шасси. Также платформа имеет встроенную нейросеть и пару манипуляторов для управления обычными инструментами. Поднебесная рассчитывает доставить робота на спутник нашей планеты до 2030 года. Аппарат должен выполнить ряд операций, в их числе перенос научных приборов и установка датчиков в отмеченных местах. В случае успеха тестов Китай рассчитывает использовать такие машины для строительства постоянной базы на Луне.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио. Минск 97.4 FM. Между делом на МВ радио.
1: Приветствую вас, друзья, в этом новом дне, который оказался еще и днем любви к природе. И хоть погода последнее время нас с вами, конечно, не баловала, когда до лета остается чуть больше 2 недель, любить природу становится, ну, как-то проще, согласитесь? Ну, а понедельники любить однозначно проще с МВ-радио. Еще больше интересных умозаключений, актуальных новостей и, конечно же, прекрасных песен «Между делом» с Никой Романовой вплоть до 16 часов. Оставайтесь и пусть
0: день пролетит незаметно. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Женская красота требует жертв, в том числе материальных, в том числе в армии.
1: В курсе дела.
0: Военно-морские силы Британии потратят до 200 тысяч фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков, но из каких же еще, на замену женской формы из-за неуместного расположения пуговиц. Это помните в фильме, да, было? А есть точно такая же, но с перламутровыми пуговицами. Не виноваты они, просто не умеют пуговки пришивать. Отмечается, что в первоначальной версии формы пуговицы находятся, ну как бы вам эфирно сказать, в центре каждой груди. А это в британских ВМС сочли неуместным. Странно, конечно, что на этапе проектирования никто не обратил внимания на банальную анатомию. 7 раз отмерь. Не слышали такого? Типичный британский подход. Сначала разработать форму, не спросив ни одной женщины, потом героически решать гендерную проблему за народные деньги.
1: В курсе дела.

0: Где же наша любовь? Ладно, мы ее потом найдем. А вот где же наше солнце? С марта месяца, считайте, мы с ним не виделись. Но скоро это исправится, наладится и обязательно прояснится. Я в это верю, и наши синоптики тоже. А вот такой прогноз на сегодня по Беларуси. Облачно с прояснениями, это предсказал Белгидромет. Преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, в западных районах юго-восточно умеренный. Температура воздуха максимальная днем, вот только послушайте, как хорошо, где-то от плюс 14 до плюс 20, по западу от плюс 21 даже до 23. В Минске облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха днем плюс 14, плюс 16, вечером плюс 10-12 градусов. Друзья, ну в этой картине мира, по-моему, не хватает только одного, это теплых слов в адрес друг друга. Скоро время ваших приветов, поздравлений. Называется оно у нас «Эфирный чат». Так что пишите. Вайбер, телеграм 8029-1010-307. Номер для смс 9704.
1: Наполняем день музыкой. Держим в курсе новостей. Находим повод для улыбки. Между делом на МВ-радио.

0: Лизе, Мона, Саше, Мона, Маше. Кому хотите, тому и Мона. И можете приветы присылать, конечно, к нам на единый номер Вайбер, Телеграм 8029-1010-307 или на номер для СМС 9704.
1: Эфирный чат.
0: Вот к этой минуте, что написала нам Влада. Привет, Минская волна, у меня сегодня день рождения, а я на работе. В связи с этим моим коллегам сообщение: не расходимся на обед. Сегодня будут пироги. Ой, слушайте, но день, когда у кого-то из коллег день рождения, это ж, конечно, святое. И наплевать на диеты, если вы их вдруг соблюдаете. Коллеги, а я вот что-то не поняла, а чего это мы молчим? Ну-ка, быстро поздравление организовали какое-нибудь. Вон, Влада вам уже намекнула жирненько так. А то сидите там у себя на работе, работаете, придумали тоже. А Влада, сейчас они, я верю, реабилитируются. Причем во всех офисах, где у кого-то есть работники с таким необычным именем, всех Влад будут поздравлять на всякий пожарный случай, потому что Романова приказала. Но у меня есть слова лично для вас, наша именинница. Пусть в жизни случается и складывается все только так, как вы хотите, и сегодня загадаете. Пусть солнце всегда вам улыбается, даже если для остальных оно спрятано за тучами. Будьте счастливы! С днем рождения! Ну и, конечно, прекрасной вечеринки, пусть даже в разгар этого рабочего дня. Следующая песня специально для вас, в вашу честь.
1: Эфирный чат.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: прямо сейчас у каждого из нас есть уникальный шанс услышать свежую подборку новостей из его уст. Артем Титов, встречайте.
1: Привет, Ника, привет всем слушателям. Все правильно, время новостей приближается, и поэтому я хочу тебя спросить. Так. А если бы у тебя был шанс работать не 5 дней в неделю, так, а 4, ты бы согласилась на такие условия?
0: Конечно. А это платить будут мне как за 7?
1: Ну, ты какая-то слишком хитрая, как за 3 дня.
0: Пара-пара-пам, вот здесь,
1: ну, вот,
0: знаешь,
1: примерно
0: такая
1: так.
0: Точка.
1: Нет, почему я спросил на самом деле? Потому что разные страны и ученые, в принципе, и эксперты говорят, что человечеству надо постепенно переходить к 4-дневной рабочей неделе. И вот недавно группа ученых еще нашла одно доказательство тому, что это будет очень хороший режим трудовой деятельности. Говорят, что слишком большое время работы вообще-то ведет к увеличению, к риску увеличения массы тела у человека.
0: Ого, слушай, вот твои бы слова, да, нашему работодателю в уши.
1: Возможно, через 10-20 лет все это наступит, но пока поговорим о новостях.
2: Минская 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 12.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Власти Беларуси смогли повысить долю современных образцов оружия в военных структурах нашей страны. Об этом заявил президент Беларуси во время совещания о развитии национальной системы вооружений до 2030 года. По словам главы государства, сейчас почти половина арсенала отечественных войск состоит из актуальной техники, оборудования и других средств. Например, подразделения получили современные бронированные машины и защитные комплекты для солдат. Почти все области Беларуси завершили сев кукурузы на зерно. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства нашей страны. Как отметили в ведомстве, такие работы еще идут только в Гродненском регионе. Все остальные области уже справились с высадкой такой культуры. Также профильные организации засеяли яровыми растениями примерно 80% от всех предназначенных полей. Аграриям еще нужно обработать около 435 тысяч гектаров земли по всей республике.
2: К новостям в мире.
1: Польша подала жалобу в суд Евросоюза. Официальная Варшава требует от Брюсселя остановить действие соглашения о свободной торговле с объединением Меркосур. Так называется сообщество ряда стран Южной Америки. Польша уверена, что договоренность дает конкурентное преимущество зарубежным производителям аграрной продукции. Потому Варшава намерена установить единое требование к сельхозкомпаниям Евросоюза и государств Меркосур. Новостям регионов. ГАИ Минской области задержала 65 бесправников и нетрезвых водителей за минувшие выходные. В этот период правоохранители также выявили около 150 тех лиц, кто не использовал ремни безопасности или нарушил правила перевозки пассажиров. К ответственности перед законом привлекли и примерно 80 мотоциклистов. Штрафы назначили десяткам уязвимых участников дорожного движения. ГАИ призывает пешеходов, водителей и других лиц строго соблюдать ПДД. И в завершение выпуска. Длительное время работы может увеличивать риск появления лишнего веса у людей. Так считает международная группа ученых. Они изучали состояние участников эксперимента из более чем 30 стран на протяжении долгого времени. Исследователи пришли к выводу, что общее годовое время трудовой деятельности прямо связано с увеличением веса. Специалисты объясняют такой эффект рядом факторов. Например, люди с меньшей занятостью испытывают меньше стресса и чаще занимаются спортом.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 30 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Яна Довбенко расскажет о самом важном и интересном.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Между делом на МВ Радио.
1: А друзья, все те, особенно кто время от времени передвигается на верхнем транспорте, между делом наша красотка Яна Довбенко уже предупредила в наших социальных сетях, что скоро водители перестанут там продавать билеты на месте. Чтобы не отвлекаться, конечно, и не задерживать этим процессом движения. Поэтому нужно будет заранее позаботиться и купить билет в кассах Минтранса, например, или Метрополитена. Ну и ждем, что по картам, наконец, тоже введут оплату проезда. Еще больше пользы и много интересного, естественно, в наших аккаунтах, в соцсетях, в Инстаграме, ТикТоке, Ютуб, ВК, Одноклассники. Все для вас открыто. Подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Ну а в эфире в этом часе у нас игра из песни слов «Не выкинешь» и возможность получить сертификат в клуб виртуальной реальности VR Live.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Музыкальная волна вашего настроения. Выбираем любимое.

0: бесконечная любовь на МВ-радио к разным музыкальным загадкам, а главное, к подаркам, которые можно за разгадку получить. И сегодня это сертификат на час игры в клубе виртуальной реальности VR Life. VR Life — это клуб для испытания новых впечатлений миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон, совместные погружения в виртуальную реальность до 8 человек, игровые зоны PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тивали, павильон 226А.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Я тут вообще-то тоже незабываемые эмоции направо-налево раздаю, а еще интересные песни. Вы знаете, в этот понедельник у меня вот сложилось такое настроение, что ли, лирическое, ностальгическое. Поэтому я решила покопаться в начале 2000-х и нашла там в наших музыкальных закромах песню группы «Динамит» «Я не забуду». Фрагмент послушаем, в нем одно слово будет запикано. Ваша задача – предположить, что это за оно. И прислать желательно правильный вариант к нам на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня 24-м. Давайте по счету с правильным ответом заберете подарок от нашего партнера.
1: Какого слова

надеюсь, вы тоже не забыли. Давайте-ка вспоминайте. Мне нужен правильный ответ. Ваши летят, но половина неправильных. Так что перепроверьте себя, еще есть время. Нужно, самое главное, оказаться 24-м по счету. Еще раз, наши координаты для тех, кто только что присоединился. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Для СМС на всякий случай, но вдруг кому-то так удобнее 9704.

0: Если холодно, можно укрыться в виртуальной реальности и согреться, и отвлечься. Заодно обещаем, вам будет жарко и интересно в клубе виртуальной реальности VR Life. VR Life – это клуб для испытания новых впечатлений миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон, совместные погружения в виртуальную реальность до 8 человек и игровые зоны PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тивали, павильон 226А.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Итак, друзья, напомню, что происходило некоторое время назад. Мы с вами слушали фрагмент песни группы «Динамит». Я не забуду одно слово в нем. Было запикано. Ваша задача была его вычислить и прислать на наши координаты для связи. Что ж он там на самом деле собирался проносить через года? Печаль, любовь — были такие варианты от вас. Но на самом деле вину сейчас докажу.
1: Правильный ответ –

0: Слышали? А я говорила, вину, этот вариант ответа я сегодня засчитывала как правильный. Нужно было с ним оказаться 24-м по счету. С этим справилась прекрасная девушка по имени Аннет. 9079, последние цифры номера. Я подозреваю, что вы, Анна, все-таки на наш исконно русско-белорусский манер. Но в любом случае, Анна, Аннет, от души вас поздравляем. Вам достается сертификат на час игры в клубе виртуальной реальности VR Live. Мы за вас очень рады, надеемся, что вы за себя тоже. Вот так раскрасили, понимаете ли, новыми виртуальными красками для себя этот понедельник. С вами в течение пары дней буквально свяжется наш редактор, расскажет, как воспользоваться сертификатом.
1: Из песни слов выкинешь.

0: пришла наша бояшка. Бояшки у руля, можно сказать. Ян Довбинг, встречайте.
1: Привет, Ника. Здравствуйте, слушатели. Слушай, новости сегодня тоже будут обаятельные, а для кого-то даже и привлекательные.
0: Так.
1: Вот смотри, появятся маркетплейсы для роботов.
0: Так, я что-то не поняла. Получается, нужно потратиться сначала, купив робота, а потом он еще будет транжирить деньги, спускать их на маркетплейсы? Слушай,
1: ну, нет.
0: Спасибо, я сама с этим прекрасно, я насправляюсь.
1: Тогда покупай робота, потому что тебе нужно будет самой тратить деньги, потому что приложение будет для и владельцев роботов.
0: А, что, обновить как-то, да, его?
1: Ну, да, примерно.
0: Допустим, в какой-то рандомный день я такая сижу, посмотрела на своего робота и думаю, что ему не хватает, а давай куплю ему хвост.
1: Нет, Ника, ты к такому будущему, знаешь, не особо еще готова. Давай ты иди подумай, а можешь выпуск новостей тоже послушать, я все расскажу, все подробности.
2: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в ней, Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 12.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Продукция военно-промышленного комплекса Беларуси пользуется спросом за рубежом. Об этом заявил глава Госкомвоенпрома после совещания у президента Беларуси. По словам руководителя, официальный Минск поставляет боевую технику и оборудование в 60 стран. В некоторых из них официальный Минск рассчитывает создать производство отечественных товаров военного назначения. Власти Беларуси уверены, такие предприятия позволят удешевить стоимость изделий для потенциальных покупателей. Единый урок ко Дню семьи пройдет в школах Беларуси в четверг. Об этом сообщили в Министерстве образования. Занятие призвано укрепить в сознании детей важность формирования крепкой и полноценной семьи. Особое внимание уделят роли современной женщины в разных сферах. Также педагоги должны донести до ребят, что белорусские могут быть успешны в своей профессии, семье и общественной деятельности. Кроме того, на уроке расскажут о поддержке женщин со стороны государства.
2: К новостям в мире.
1: Новое правительство Венгрии не намерено начинать поставки вооружений Украине. Об этом заявила кандидат на пост министра иностранных дел европейского государства. Она подчеркнула, что продажа боевых средств или отправка военных сил официальному Киеву не соответствует интересам Будапешта. Также Венгрия не намерена участвовать в выдаче крупного кредита Украине от Евросоюза. Отмечу, что аналогичных позиций придерживалось и прошлое венгерское правительство. К новостям регионов. Житель Солигорска стал жертвой мошенников. Мужчина намеревался снять квартиру и заметил соответствующее объявление в интернете. Предполагаемый владелец жилья потребовал перевести предоплату. Пострадавший согласился с таким условием и перечислил около 400 рублей. Однако затем собеседник прекратил выходить на связь. В милиции напомнили, деньги за аренду жилья следует передавать только после проверки документов собственника и подписания договора. И в завершение выпуска. Один из ведущих китайских производителей роботов создал первый магазин приложений для человекоподобных машин. Платформа позволяет владельцам таких аппаратов загружать в них новые функции и сценарии поведения. Сейчас на ресурсе есть более 20 вариантов действий, в их числе танцы, прыжки и элементы боевых искусств. Организация также приглашает сторонних разработчиков публиковать в магазине собственные пакеты движений. Таким образом, компания намерена увеличить интерес людей к человекоподобным роботам.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: И весна настолько обновилась, в Минске зацвела сирень, друзья. И вот портал Млынбай между делом сообщил, что за сорванные цветы грозит большой штраф. Как объяснили в Минприроде, если регулярно обрывать ветки сирени, ее цветение впоследствии становится неполноценным. Более того, из-за постоянного вмешательства человека растение может зачахнуть и погибнуть. Срыв веток сирени в городе считается повреждением зеленых насаждений и влечет за собой штраф физическим лицам до 30 базовых величин, ИП до 200, а юрлицам до 300 базовых величин. Важно, если речь идет о сирене на личном дачном участке, то хозяин, конечно же, вправе рвать ветки, как вот кустарнику вот этому заблагорассудится, или как ему самому заблагорассудится. В общем, это не является элементом городской среды. Ну все, я вас предупредила, а теперь цветочки в сторону. Впереди у нас ягодки. Между прочим, очень вкусные ягодки от марки «Фруктовый ларец». Будем разыгрывать джемы, конфитюры разные. Обязательно оставайтесь, ждите игру «Факт или фейк», и у нас будет с вами не только вкусный час, но я рассчитываю, что и вкусная жизнь.
1: Да.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Трек

0: В обеденное время все хорошо, когда правильно вкусно. И с этой минуты я вас призываю встречать лето с продукцией Городейского сахарного комбината. Джемы, конфитюры и топпинги торговой марки «Фруктовый ларец» – это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат. Все лучшее и сладкое для вас.
1: Факт или фейк?
0: Да, у меня для вас, как вы поняли, факт или фейк – это такая игра, в которой вы определяетесь, я вам наговорила сегодня правду или всякого разного вымысла. И, соответственно, один из этих вариантов ответов – факт или фейк – жду от вас сегодня на номер Viber Telegram 8029101037 или на номер для смс 9704. Причем победитель должен оказаться 24-м со своим ответом по счету. Итак, задание сегодня следующее. Предлагаю разобраться, чем отличается конфитюр и джем. А все вы думаете, почему? Потому что на кону, конечно же, набор продукции Городейского сахарного комбината. Джем, конфитюр и топпинг. Итак, разница между джемом и конфитюром чисто лингвистическая. Они ничем больше не отличаются, кроме названия. В Англии фруктовую заготовку с сахаром называют джемом, а во Франции – конфитюром. В остальном же это одно и то же. Факт или фейк? Вайбер, телеграм 8029 1010 307, номер для смс 9704.
1: Факт или фейк?

0: Me Something очень просят One Republic, и я дам, друзья, обязательно дам, но не им, и не просто что-то, и даже не абы что, а ого-го что, кто-то один из наших участников получит с минуту на минуту буквально набор продукции от Городейского сахарного комбината, а это, между прочим, джемы, конфитюры и топпинги, фруктовый ларец, калейдоскоп фруктов, вкусов и только натуральные ягоды, ингредиенты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат – все лучшее и сладкое для нас с вами.
1: Факт или фейк?
0: Итак, друзья, сегодня мы разбирались, чем отличается конфитюр и джем. Я вам заявила, что разницы между ними практически нет. Она чисто лингвистическая, то есть в названии и все. В Англии фруктовую заготовку с сахаром называют джемом, а во Франции – конфитюром. Вот именно с таким прононсом французским. В остальном же это, по сути, одно и то же. Ваша задача была определить, это правда или вымысел. И это фейк. Друзья, эти оба варианта, конечно же, являются фруктовыми или ягодными заготовками с сахаром. Но между ними есть ключевые технологические и структурные различия. Джем – это густое однородное пюре, где фрукты разварены полностью. А конфитюр – это скорее что-то такое желеобразное с целыми кусочками или дольками фруктов. Таким образом, у них разная консистенция, технология приготовления и даже требования к сырью. И название тут не единственное отличие. Поэтому мне нужен был от вас ответ фейк, причем 24-м по счету. С этим справилась Алена. 49-17, последние цифры номера. Алена, мы вас поздравляем, с вами в течение пары дней свяжется наш редактор и расскажет, как забрать набор вкуснятины, джем, конфитюр и топпинги от продукции, вернее, от Городейского сахарного комбината.
1: Факт

0: МВ Радио. Добавим драйва между делом.
1: А еще между делом мы кому-то сейчас прямо добавим хорошего настроения и добрых, теплых слов, целую такую большую, хорошую порцию.
0: Эфирный чат.
1: Как вы уже догадались, есть у меня сообщения. Кстати, присылать вы их можете к нам на Viber Telegram 8029 10 10 307. Можете пойти дальше, прислать в качестве смс-сообщения на 9704. Вот у нас есть такое от Анжелики. Доброго всем дня, прошу передать привет моему мужу Коглику Сергею. Люблю тебя, мой дорогой. Сережа сейчас вот такой прям добрый стал сразу в эту секунду, я уверена. Надо чем-то жену-то отблагодарить сейчас Анжелику, Сереж. Мне кажется, как-то надо чем-то порадовать ее в этот понедельник в ответ. Ну, уверена, что Анжелика в любом случае бескорыстно вот этот факт совершала. Привет вам передавала просто для того, чтобы вам стало хорошо и тепло на душе. А мы к этому привету, конечно же, присоединяемся. Желаем вашей парочке всего наилучшего и дальше вот так друг для друга, за друга, вернее, держитесь и делайте такие интересные сюрпризы.
0: Эфирный чат.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.
5: Everyone's tired. Tensions are thick. Stuck in the rat race. So over it.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мядели и Кополе. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о ситуации в экономике Беларуси и на что способны наши повара.
0: Новости.
1: Власти Беларуси будут делать акцент на развитии некоторых видов вооружений до 2030 года. Об этом рассказал министр обороны Виктор Хренин. По его словам, соответствующие приоритеты одобрил и президент нашей страны. Речь идет о 7 направлениях разработок. Среди них развитие средств радиоэлектронной борьбы, разведки и связи. Также военные намерены создавать новые средства нейтрализации малых летательных аппаратов и артиллерии потенциального противника. Годовая инфляция в Беларуси составляет около 5,5%. Такой информацией делится Национальный статкомитет. Ведомство сравнило показатели в апреле этого и минувшего годов. Согласно расчетам, продукты питания и непродовольственные товары несущественно подорожали. При этом средняя стоимость фруктов и овощей снизилась по сравнению с мартом. Напомню, власти Беларуси ожидают, что по итогам года цены в стране вырастут не более чем на 7%.
0: К новостям в мире.
1: Европе пора вступить в прямой диалог с Россией. Такое мнение выразил президент Финляндии Александр Стубб. Он считает, что действия США по урегулированию кризиса между официальными Москвой и Киевом не всегда соответствуют интересам европейского региона. Потому политик призвал государства Старого Света ввести самостоятельные переговоры с Кремлем о будущем конфликте. Вместе с тем финский лидер признал, страны Европы пока не обсуждают дату начала такого процесса. К новостям регионов. 4 ДТП с пострадавшими произошло в Минской области за минувшие выходные. Об этом сообщает ГАИ Центрального региона. В результате таких аварий 5 человек получили различные травмы. Чаще всего водители не справлялись с управлением своим транспортом в ходе разных маневров. В одном случае человек находился за рулем в нетрезвом состоянии. Специалисты призывают водителей быть предельно внимательными и ни в коем случае не употреблять алкоголь. И в завершение выпуска белорусские шеф-повара завоевали бронзовую медаль на международном чемпионате в Азербайджане. Участниками мероприятия нужно было приготовить сет из 3 ресторанных блюд за 4 часа. В итоге наши соотечественники вошли в тройку лучших в категории «Национальная команда страны». Судьи особо отметили гармоничность разработанного меню. Теперь белорусы готовятся к Кубку мира по кулинарному искусству в Люксембурге.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Двойной сеанс.
1: Друзья, здесь снова я, Ника Романова, и сегодня я подобрала для вас новинку российского кинематографа с вполне приличным рейтингом и положительными отзывами. Это милая мелодраматическая комедия 2026 года, называется «К себе нежно». А по понедельникам «К себе» по-другому никак. В главной роли Карина Разумовская, сценариста Дарья Грацевич, известная по таким работам, как «Измены» и «Холоп». В центре сюжета Надя, успешный отоларинголог, которая, по иронии судьбы, разучилась слышать саму себя. Ей около 40, от нее ушел муж, с которым она так и не развелась, на плечах дочь, подросток и быт. Сюжет строится вокруг 6 уроков нежности, цепочки событий и встреч, которые вынуждают нашу Надю выйти из зоны комфорта. Героиня сталкивается с новой девушкой бывшего мужа, очаровательным ветеринаром и даже с эксцентричной свекровью, которая решает продать квартиру, чтобы отправиться в путешествие и заодно лишить Надю места для проживания. Эти встречи заставляют ее пересмотреть отношение к себе, научиться отпускать контроль и, наконец, разрешить себе дышать полной грудью. Этим она очень похожа на многих из нас, ведь каждому иногда бывает полезно не только взглянуть на свою жизнь со стороны, но и хоть иногда заглядывать внутрь себя, чтобы вырваться из привычных рутин. Фильм презентует для нас пошаговую инструкцию, как снова обрести себя, свой собственный голос и свою новую надежду. Очень приятный, уютный, располагает к расслабленному просмотру. Здесь легко о главном, а главное – нежно. Речь шла о картине «К себе нежно». Посмотрите, потом расскажите мне об этом. Ну а если вы тоже что-то интересное посмотрели на выходных, поделитесь обязательно. Вайбер, Телеграм 8029 1010 307.
0: Дневной сеанс.

0: 31% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Весна пришла на МВ-радио.

Надеемся, что весна в Минске и Минской области тоже скоро поменяет цвет и оттенки и станет гораздо светлее, ярче и жарче. Ну а пока вот так, по данным Белгидромета. Облачно с прояснениями по Беларуси, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый, может быть, восточно умеренный. Температура воздуха максимальная днем от плюс 14 до плюс 20, а по западу, посмотрите, лето, плюс 21, плюс 23. В Минске облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем плюс 14-16, вечером 10-12.

0: Первое радио. Пришла весна.
1: Вы слышали? Говорят, там весна пришла. Значит, мне пора уходить. Пойду посмотрю, проверю. Тем более, мне давно пора уже сделать перерыв. Вы же чувствуете, вы же слышите. Пусть уже другие здесь поработают, а? На МВ-радио скоро «Как дома» шоу. Ждите Вику Красовскую и Владимира Николаевича и передавайте им от меня пламенный привет. Ну, а мы с вами услышимся теперь завтра. Всем спасибо, всем пока.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Медиа.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 17 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько охотников в Беларуси и что прекратила выпускать корпорация Tesla.
0: Новости.
1: Власти Беларуси намерены разработать новые типы боевых ракет. Об этом заявил глава Госкомвоенпрома по итогам совещания у президента нашей страны. Как пояснил руководитель, речь идет о разных аппаратах. Например, они должны расширить варианты применения систем залпового огня «Полонез». Также инженеры планируют модернизировать существующие системы запуска ракет. Кроме того, акцент сделают на создании отечественного зенитного комплекса ближнего действия. Около 100 тысяч охотников насчитывается в Беларуси. Об этом рассказали в обществе охотников и рыболовов. Ежегодно в эту сферу приходит порядка 2000 новичков. Поголовье охотничьих видов сегодня насчитывает порядка 26 тысяч лосей и 24 тысяч оленей. Также более 80 тысяч косуль и 640 ланей. Отмечу, цены на охоту для белорусских граждан удерживаются на стабильном уровне. Основные доходы охотхозяйств поступают от иностранного туризма и увеличения объемов добычи.
0: К новостям в мире.
1: Еврокомиссия планирует направить Украине в июне 9 миллиардов евро из программы финансирования. Такой пакет разделен на две части. Часть средств потратят на военные нужды, остальные деньги пойдут на прямую бюджетную поддержку. Первый военный транш собираются потратить на закупку беспилотников для Киева. Напомню, решение о выделении 90 миллиардов евро послы стран Евросоюза утвердили в апреле. При этом Венгрия и Словакия отказались участвовать в финансировании. К новостям регионов. Нотариусы Минской области дадут бесплатные консультации в пятницу. Акция приурочена ко Дню семьи. Обратиться к специалистам могут многодетные и матери ребят с особенностями развития. Юристы будут отвечать на вопросы по совершению нотариальных действий с 8 утра до 17:00. Все подробности можно узнать на сайте Белорусской нотариальной палаты. И в завершение выпуска. Корпорация Tesla ограничит выпуск двух популярных автомобилей. Об этом сообщили в самой компании. Решение коснулось седана Model S и кроссовера Model X. Их производители на протяжении более чем 10 лет. Завод, где собирали электрокары, намерены переориентировать на создание человекоподобных роботов Optimus. Массовое производство таких аппаратов должно стартовать в конце года.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

твоей кожи белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, дождей не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 8 градусов выше 0. Днем от 13 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ Радио.
0: Маршрут построен.
2: Ну что, шкодники, ждете новую тачку от чехов? Если что, я имел в виду тех, кто тащится по автомобилям марки «Шкода», а не склад и вредность характера. Погодите, как это вы не в курсе того, что концерн выпускает новый паркетник «Шкода Эпик»? Ладно, понял. Сейчас расскажу.
0: Автособытие.
2: Дизайнеры представили свои скетчи нового авто. Выглядит прикольно, но понятное дело, что вариант в металле будет сильно отличаться. Ну и ладно, мы, автолюбители, обращаем внимание не только на внешние данные, но и на душу автомобиля.
0: Автонавигатор.
2: Что мы имеем на данный момент? Попробуем нарисовать 3D-картинку у себя в голове. Двухспицевый руль с кнопочками, чтобы клацать, который стильно смотрится с панелью на 5,3 дюйма. Наваливать бас будет медиа-система в 13 дюймов. В целом мощно, но не советую включать на полную под моими окнами.
0: Личное мнение.
2: По материалам все экологично. Вторсырье. А вот что именно за вторсырье, пока остается вопросом. И вся эта красота на платформе Mi-E B+ от Volkswagen. Неплохо, очень неплохо. Пока нам выдадут только передний привод с мощностью от 116 до 211 лошадок, что, в принципе, сочно, нам нравится, но есть один жирнейший минус, который я вижу лично для себя. Нас этим чудом сдабривают еще с 2020 года, и это такой долгострой, примерно как моя карьера. И, честно признаться, не очень-то верится, что аппарат вообще выйдет. Может, время чехов тоже ушло, как и немцев. Но в глубине моей пропавшей бензином души хочется верить, что чудо в этом мире еще есть.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». Вы, конечно, там чудите, но давайте уж не на дороге.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем мы рассказали в Комитете госконтроля и какой случай произошел в Индии.
0: Новости.
1: Беларуси не нужно стремиться иметь все виды вооружений, которые применяются в современных конфликтах. Об этом заявил президент нашей республики. Александр Лукашенко призвал оснащать армию с учетом реальных потребностей и навыков военных. Глава государства обратил внимание, что при выборе оружия важно учитывать особенности территории страны. Политик привел в пример недавний конфликт на Ближнем Востоке. Без подготовки солдат и наземных операций добиться победы невозможно. Комитет госконтроля Беларуси проведет новую горячую линию завтра. Ведомство интересует вопросы ремонта и устранения дефектов на дорогах республиканского и местного значения. Например, белорусы могут рассказать о проблемных участках и недостатках дорожного покрытия. Сообщать о всех подобных случаях предлагают по короткому номеру 191 в рабочее время.
0: К новостям в мире.
1: Латвия ведет переговоры с США о размещении на своей территории дополнительных американских войск. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел европейской страны. В ведомстве отмечают, что американские партнеры рассматривают Латвию как образцового союзника. Переговоры проходят на фоне планов Вашингтона сократить военный контингент в Германии. Кроме того, официальная Рига приветствует возможное расширение военного присутствия США и надеется на дальнейшее укрепление сотрудничества. Новостям регионов. Мужчина разбил стеклянное ограждение остановки в Борисове. Об этом информирует Следственный комитет. Ущерб составил около 3500 рублей. В отношении мужчины заведено уголовное дело за хулиганство. Виновный полностью возместил нанесенный урон. Правоохранители призывают жителей беречь общее имущество и напоминают: подобные действия в общественных местах расцениваются законом очень строго. И в завершение выпуска. Женщина обманула 9 мужей в Индии. Злоумышленница знакомилась с женихами через свадебное агентство и вскоре после свадьбы исчезала вместе с деньгами и драгоценностями. Один из пострадавших рассказал, что его новая супруга сбежала уже через несколько дней. Позже выяснилось, что мужчина стал 9-й жертвой мошенницы. Связаться с агентами, которые организовали брак, ему не удалось. Полиция установила, что все эти браки женщина заключала только ради наживы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Всем привет, друзья! На календаре 11 мая, солнце потихоньку садится, ну а мы с Володей только начинаем это как дома-шоу на МВ-радио.
2: Да, ну, признаюсь, вот после выходных руки, конечно, еще немного ломят и помнят лопату. Спина, конечно, вообще просто отваливается, но с другой стороны, я смог сделать все, что можно было за эти два дня на даче.
1: Володя, полежать в гамаке, если не шел дождь, потому что дождь иногда прогонял нас все-таки с улицы. Да. Что еще успел сделать? Пожарить шашлыки, пока тоже не шел дождь.
2: Да. Виновен.
1: Все успел. Друзья, уверена, что у вас тоже все получилось. Мы сегодня не просто так на тему грядок начали наш эфир, потому что в финале этого шоу обязательно поговорим. Зайдите в Инстаграм, проголосуйте, любите ли вы дачу, как часто вы там проводите свой досуг, или вообще у вас там досуг, или все-таки каторга. Проголосуйте, нам интересно. И в финале нашего шоу подведем итоги, обсудим более детально, советуют ли ученые, психологи ездить на дачу. А у меня есть инсайдерская информация.
2: Да.
1: Советуют.
2: Понимаю, свежий воздух, очень близко соседи, потому что знаешь, что могу тебе сказать? По моих 4 соткам соседи точно не приехали. Им было так влом, я так понимаю, добираться в эту погоду, что я чувствовал себя... Ну, в общем, если бы даже я вышел и крикнул «Пожар!», ну, стопудово, никто бы с огнетушителями не прибежал, потому что никого не было,
1: да,
2: и была
1: свобода. Да, потому что дождь шел, кто же будет тушить, если сама погода сделает это все за нас.
2: Да.
1: Ну, а мы вместе с вами 3 часа проведем, подарки разыграем, музыку послушаем, привет и передадим, если вдруг у кого-то сегодня важный день, какая-то знаменательная дата, пишите 8029-1010-307. В общем, Володя Николайчик для вас сегодня работает.
2: Вика Красовская с улыбкой не прощается, а мы говорим, очень скоро услышимся.

0: Минская волна. Перепелка.
1: На часах 17:19, Минская волна на связи, и мы готовы разыграть билеты в Дукорский Майон. Так, если вы там никогда не были, я вам очень рекомендую. Мне, правда, немного голова сказала: Вик, давай выйдем на свежий воздух, потому что, когда ты попадаешь в перевернутый дом, конечно, ломаются все стены у меня в голове, я не понимаю, что происходит, но вестибулярный аппарат говорит:
2: привет!
1: Привет!
2: Я есть! Вот так вот он говорит.
1: Кстати, детям очень нравится. Если человек постарше может испытывать легкий дискомфорт, но я считаю, эти эмоции надо почувствовать на себе.
2: А еще, если действительно люди верят в желание, то там же есть дуб, правильно?
1: Да, подойдешь к дубу, надо его несколько раз обнять, что-то загадать, приложиться. В общем, все инструкции вам там точно расскажут, чем заниматься. Заходите на dukora.by. Там есть, кстати, и веревочный парк для детей и взрослых, и тир, и катамараны. Если погода будет позволять, поверите, вот лучшего времяпрепровождения на выходные даже не придумаешь.
2: Но лучшее времяпрепровождение прямо сейчас — это, конечно, игра «Перепелка». Для всех тех, кто еще не знает или только что присоединился, я быстренько расскажу условия. Значит, я договорился с искусственным интеллектом. Да, у нас сегодня вновь Адам работает с нами. Вот, и он уже не один раз показывал о том, что он искусственный и что он интеллект. Так вот, что мы попросили его сделать. Взять музыкальную композицию, довольно известную, изменить, конечно же, изменить музыкальное составляющее, но не трогать текст, потому что мы знаем о том, что многие помнят текст и сразу узнают эту музыкальную композицию. Так вот, ваша задача. Ну, набрать, конечно же, 8029-1010-307, это Viber, Telegram, и сообщить, какая же композиция звучит и как она называется. А вот как раз-таки вот то, что сейчас искусственный интеллект сделал, мы и услышим. И номер...
1: номер 11. Присылайте все ваши сообщения, мы будем ждать. Я уверена, мы дождемся.
2: Да, однозначно.
1: Слушаем задание.
0: Давай. Перепелка.

0: Ну, немножко из скутера добавили фразочек. Но это так, для настроения, чтобы понедельник не был таким скучным, унылым и серым, как за окном. Ждем ответы 1010-307 в Вайбер и Телеграм.
1: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Минская волна. Перепелка.
1: Как скрасить свой серый хмурый понедельник? Да все просто: поучаствовать в нашей перепелке, забрать билеты в Дукорский Майон, так и уже знать, как вы проведете
2: я
1: выходные.
2: Могу сказать, и быть счастливым. Вот и все. А что у нас сегодня? Да, у нас сегодня, конечно же, искусственный интеллект прямо-таки порадовал всех композиций, которую знали еще с нулевых, а теперь услышали в новой интерпретации.
0: Перепелка.

0: больше всего мне понравилось.
1: А мне кажется, здесь знаешь, почему How much is the fish прозвучало? Все-таки fish, да, любит дождь и воду. А погода, поскольку такая, искусственный интеллект закрутил эту тему.
0: Да нет, мне кажется, тут очень даже серьезная женская логика появилась.
1: Она работает.
0: Еще как. Вот
1: ну что, давай. Слушаем оригинальную версию, что искусственный интеллект переделал, и уже назовем имя победителя. Оригинал.

0: все, тут и ручей течет, он и бежит. И группа «Золотое кольцо», которая сейчас на пике популярности, ну, благодаря вот всевозможным тиктокам.
1: Правильно. А почему мы вставили «Хамаш» на фич? Потому что практически эта песня вышла тогда же, когда «Скутер» сделал свою «Хамаш» на фич.
0: А тут популярная мужская логика.
1: Да, ну, потому что «Скутер» тоже сейчас поднялся и снова пытается музыкальный олимп поразить.
0: Главное, чтобы «Скутеру» хватило краски для блондинов, потому что он на этом держится.
1: Там все нормально для того, чтобы стать белым.
0: Ну,
1: хлорка, ну что ты, зачем?
0: Ты вот так. Хлорку, подожди, Володя, мы давай так разделим. Хлорку мы используем для того, чтобы апгрейдить свою одежду. Джинсовые куртки, джинсы, кеды. Вот чуть-чуть хлорки.
1: А он туда с головой, и все.
0: Ну, вот поэтому
1: и чистые мысли, и чистые волосы.
0: Поэтому песни такие. На любителя.
1: Значит, у меня есть победительница. Ее зовут Мила. И 7082. Это последние 4 цифры ее номера телефона. Мила, мы вас поздравляем, потому что знаем, что очень скоро вы действительно появитесь в Дукорском майонке.
0: А Дукорський майонтик – это выдатное место для семейного отпочинку. Усяго 30 километров от Минска. Перевернутый дом, историчные будинки, ромесные майстерни, 400-годовый дуб жаданию, засад, середневечный город, дамы и лазни, а еще активный отпочинок, кони, катамараны, веровочный парк и середневечный тир. Подробязности на dukora.by.
1: Ну да, а вот самое главное, что чтобы мы не забыли и заинтересуем наших слушателей тем, что очень скоро, буквально через несколько музыкальных композиций, мы нас расскажем, что же происходит там в Америке и почему, ну, армия разваливается.
2: Как дома шоу на МВ Радио.

0: на часах тем временем 17:45. Володя,
1: да.
0: Я помню, как в армии американской сказали, всем нужно срочно привиться от ковида. Это где-то было в 22-м году.
1: Да, было такое,
0: сказали,
1: да.
0: надо сделать. И что ты думаешь? Они оказались максимальными трусами и сказали, нет, мы прививаться не будем.
1: Ну, кто-то боится укола, а кто-то боялся на самом деле вот этой вот прививки, которая действительно, возможно, не очень хорошо сработала.
0: Она сработала великолепно, Володя, я тебе скажу. Потому что многие сказали, мы не будем делать прививку, им сказали, ну, тогда вы и не нужны американской армии, потому что она же должна быть сильная, крепкая, ну, там, морские котики, все дела. А они сказали, нет, мы боимся уколов этих прививок.
1: Да,
0: написали заявление и массово покинули эту армию.
1: Да, и теперь вот как раз накануне того, что Америка объявила, значит, войну, могу тебе сказать о том, что они заглянули в казармы, а в казарме пустота.
0: Ну, ветер
1: то есть,
0: гуляет.
1: Есть куда положить, да, вот, призывника, но нет призывника.
0: Ну вот проблема, задача со звездочкой.
1: Теперь Пентагон что говорит? Вернись, я все прощу. Не надо, мы вас больше не будем прививать. Только вернитесь в армию. На что люди такие, знаешь, сейчас чешут затылок и такие думают, а вообще надо было это?
0: Но они же уже отвыкли, они уже не пробегут 100-метровку.
1: И они забыли уже говорить, что такое сэр, да, есть сэр. Вот это
0: сэр,
1: вот.
0: Да, сэр. Сэр, да. В общем, ничего не получается.
1: Да, и к сожалению, а может быть и к счастью, наземной операции не будет. Вот, потому что нет столько количества людей. Вот, да и мало того, те, которые сейчас служат, сказали, не-не-не-не-не-не.
0: Мы боимся. Опять какие-нибудь прививки начнете делать нам.
1: Они там прививают.
0: Эксперименты проводить над нами, мы уж лучше сами как-то.
1: Короче говоря, я просто всегда говорил, как кот Леопольд, давайте жить дружно.
0: Ну, а я скажу, давайте встречать Яну Довбенко, потому что она совсем скоро появится в нашей студии. Это «Как дома шоу», Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.
2: «Как дома шоу» на МВ-радио.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Пелгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежзаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу, о чем следует помнить абитуриентам и на что способен искусственный интеллект.
0: Новости.
1: Власти Беларуси намерены изменить правила работы фермеров. Соответствующий законопроект вынесли на общественное обсуждение. Документ корректирует порядок создания и ликвидации частных хозяйств, права и обязанности их учредителей. Также фермерам планируют разрешить создание своих холдингов и участие в закладке стаб-фондов для государственных нужд. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на правовом форуме Беларуси до 18 мая включительно. Первый централизованный экзамен пройдет в Беларуси 26 мая. Об этом напомнили в Республиканском институте контроля знаний. В ведомстве подчеркивают, в аудиторию нужно взять паспорт, пропуск и черную ручку. На испытаниях по физике и химии разрешен простой калькулятор. На экзамене строго запрещено переговариваться, списывать, меняться местами и фотографировать задания. Напомню, централизованное тестирование по предмету на выбор пройдет 22 и 5 июня, а резервные дни назначены на 18, 20 и 22 июня.
0: К новостям в мире.
1: Литва направит 40 военных и гражданских специалистов для участия в международной операции в Ормузском проливе. Такое решение принял Госсовет обороны европейской страны. Правительству поручено обратиться в Сейм с просьбой изменить формат участия литовских вооруженных сил в международных миссиях. Окончательное решение об отправке военнослужащих за границу остается за парламентом республики. Почти полсотни россиян посетили Беларусь на майских праздниках в рамках проекта «Белорусский вояж». Об этом рассказали в БЖД. Гости чаще всего приезжали в Гродно, Брест и Минск. Особый отклик у путешественников оставило посещение Брестской крепости. В программу также вошли поездки в Хатынь, Мирские и Несвежские замки, а также туристам показали тюльпановые поля. И в завершение выпуска. Искусственный интеллект может определять черты личности человека по его перепискам с чат-GPT. К такому выводу пришли ученые из Швейцарии. Специалисты собрали свыше 60 тысяч диалогов и сравнили выводы модели с данными психологического теста. Так, сильнее всего личность выдают разговоры о психическом здоровье, религии и настроении. Эксперты предупреждают, чем активнее человек пользуется сервисом, тем легче собрать его подробный профиль. Специалисты советуют регулярно чистить историю чатов и не смешивать рабочие вопросы с личными откровениями в одном аккаунте.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 30 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Володя,
2: да.
1: Я хочу сказать тебе, что сегодня, мне кажется, такой день хороший для автомобилистов, потому что в понедельник как будто бы меньше автомобилей.
2: Ну, я могу тебе абсолютно даже утверждающе сказать, что 5 баллов у нас сегодня. Ну, по крайней мере, Яндекс.Карты говорят так.
1: Ну, а мы верим, но лишь небольшие затруднения присутствуют. Например, это наша любимая Курасовщина. Там произошло ДТП недалеко на улице непосредственно... Круговое движение Кижеватова. Будьте там внимательными. И еще я вижу затруднение движения на Ванеева. Почему-то на круговых движениях больше всего заторов.
2: Забыли, что круг главное, да?
1: Да, бывает, что забывают. Ну, еще на перекрестке Ленина, проспекта Независимости, пробка на Янке Купалы, Богдановича. Ну, и на Академической тоже произошло ДТП. Будьте внимательными.
2: А я вот, например, сейчас всматриваюсь в Кольцевую и могу... порадовать людей, которые действительно двигаются там. Почему? Потому что есть только два сложных участка. Это от Долгиновского тракта внешняя кольцевая, которая идет к проспекту Победителей. Там ДТП. Сложновато немножко проехать. И второе ДТП по кольцевой у нас прямо-таки с проспекта Независимости. Первый, пятый километр. Там, наверное, все-таки кто-то немножко засмотрелся на знаки. И, ну, вот так получилось. Все остальное прям вот под линзой рассматриваю, все в зеленом цвете.
1: Ну, а мы рады за автомобилистов, ну и за себя в том числе.
2: Конечно.
1: Потому что с легкостью можно добраться домой, а может быть на свидание или в библиотеку.
2: В библиотеку?
1: Ну, а что, люди сейчас в библиотеку знакомиться?
2: Да.
1: Ну, а что ты смеешься? Вот в твое время же точно ходили.
2: В мое время?
1: Да.
2: То есть ты хочешь сказать, что я Хрущева знал?
1: Конечно, лично.
2: Спасибо большое. Да, с Лениным еще ручкался. На самом деле, действительно так и есть. В библиотеку ходили. Я, например, точно в детскую был записан. И, кстати, до сих пор не вернул одну книгу. Ох, не знаю, сколько они там.
1: Я знаю, где Володя. Я все пароли, явки сдам обязательно.
2: Ну, ты знаешь, с другой стороны, ведь может быть кто-то и едет сейчас в кафе или в ресторан.
1: Но в понедельник?
2: Ну, да.
1: Ну, как-то не совсем по-нашему.
2: Почему?
1: Ну, как-то в четверг, в пятницу, в субботу, в ресторан.
2: Так,
1: в воскресенье.
2: Вика, всех под одну гребенку ни в коем случае. Понимаешь?
1: Не буду.
2: Я, например, сегодня хотел бы что-нибудь такое ПП, как всегда говорю, пятница, пицца, но сегодня понедельник, поэтому тоже ПП.
1: А понедельник будет ПЛ, потому что понедельник и лазанья сегодня у нас будут
2: точно.
1: В игре «Что не так у шефа». Обязательно оставайтесь вместе с нами.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше.

0: радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Рассказывай.
2: Давай, Володя, давай сначала ты. Я решила, что ты важнее сейчас.
1: Ну, во-первых, я уже включил духовку.
2: Я знаю.
1: Вот.
2: Мне жарко.
1: Так, открываем окно. Во-вторых, после наших праздников у меня остался фирменный мерч. Я очень хочу разыграть среди наших слушателей банку, которая, ну, наполняется любыми жидкостями. Угу. Вот так вот. И там стоит МВ. Вот.
2: Ну, Володя,
1: как ты?
2: Я вообще считаю, что это идеальное решение, потому что мы люди, которые следим за своим питанием,
1: да,
2: за питьевым режимом, и бутылка от МВ, которая заряжена на удачу, на успех, это не
1: да,
2: просто
1: мы же,
2: бутылка.
1: Мы,
2: Володя, сейчас вот ты потер, как будто бы ее, а джин не вышел. Знаешь почему?
1: Потому что джин выйдет только у того, кто выиграет.
2: Вот,
1: ты знаешь,
2: это основа всех наших слушателей, которые на Минской волне проводят этот вечер. Да, друзья, игра «Что не так у шефа» начинается. Суть проста, я читаю рецепт популярного блюда. Ваша задача догадаться, что там лишнее, прислать ответы в Viber, Telegram 8029-1010-307.
1: Ну, а я думаю, что 11-й правильный ответ будет победным.
2: Согласна. Но сегодня мы будем готовить блюдо, которое могло рассорить и даже начать войну между Британией и Италией, потому что британцы сказали, нет, это не вы изобрели лазанью.
1: Горошек, я хотел сказать.
2: В общем,
1: был
2: даже там...
1: Я помню историю про горошек.
2: Был
1: лазанья, да.
2: Дипломатический протест, доказывая, что британские лепешки без сыра и соуса не имеют права называться лазаньей. В общем, но Италия доказала, они боролись.
1: Да.
2: Они ругались, а итальянцы умеют. Они били посуду.
1: Кипасо! Вот это вот все. Да, я знаю, да.
2: Они боролись за звание, чтобы лазанья считалась все-таки настоящим итальянским блюдом. Мы спорить не будем. Мы вообще с тобой максимально толерантны.
1: Зачем? Мы просто расскажем, как она готовится, это первое. А во-вторых, приготовим нам виртуально.
2: Да, да, один.
1: Давай
2: лишний.
1: Уже доходит до 300 градусов.
2: Все,
1: уже.
2: Все, все, уже духовка моя,
1: да.
2: Точнее, Володина, разогрелась. Я читаю рецепт с одним лишним ингредиентом. Поехали.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления лазаньи нам понадобится непосредственно листы для лазаньи, сыр, желательно пармезан или моцарелла, яблоко, соус болоньезе, томаты, чеснок, томатная паста, обязательно перец, сушеный базилик, мускатный орех, без этого, мне кажется,
1: никак.
2: Ну и, конечно же, молоко. Что тут лишнее? 8029-10-10-307.
0: Вкусно и ароматно. Как дома. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Что не так у шефа?
1: Ой, вот, Володя, да. Я считаю, что многие уже схватились за свои кастрюли. Именно так называется лазанья, если мы переведем с итальянского лазаньюм. Это переводится как кастрюля. Готовили лазанью раньше в кастрюле. Ну, а в чем еще было готовить? Это сейчас у нас у всех есть специальный противень для лазаньи.
2: Конечно. А даже уже, извини, я тебя перебью, даже есть уже специально, я вот видел в магазинах, даже уже со стеклом, и уже можно видеть слои.
1: Ну вот представь, чем можно сегодня вечером заниматься. На улицу не надо идти гулять. А
2: нет.
1: Приготовить лазанью, найти все ингредиенты, это тоже небольшой квест.
2: Кстати, насчет ингредиентов. Минутка занудства. У нас нет ни одной ошибки. У нас 100% попадание.
1: Рассказываю, чем занимались. Я прочитала рецепт классической лазаньи с одним лишним ингредиентом. Ваша задача была догадаться и прислать ответы. Наши слушатели, они уже подготовлены, Володя. Они понимают.
2: Как, вот как приятно.
1: Ход моих мыслей, как я могу готовить и что могу добавить, а что никогда не добавлю.
2: Ну вот хитрые. Ну правда.
1: Ну в общем.
2: Но, как говорится, для хитрой есть хитрый. То есть у меня даже есть человек, который 11-м правильно прислал свое сообщение и указал твою ошибку в лазанье.
1: А это была не ошибка. Это была путаница от меня личная.
2: В общем так, Дмитрий не повелся на твою путаницу.
1: Путаница вот. Называется яблоко. Это был лишний ингредиент, который никогда не добавляется в лазанью.
2: Абсолютно верно. И Дмитрий об этом знал. 0620. Это последние 4 цифры его номер телефона. Дмитрий. Практически уже у вас в руках наш фирменный мерч. Он пока пуст, да, в нем нет, но в нем есть энергия от двух ведущих вот этого прекрасного шоу. И самое главное, когда вы будете туда что-то наливать, вы всегда будете чувствовать нашу заботу, потому что она не выливается отсюда.
1: Вот так вот, вот Володя завернул, вот кажется бутылка, а тут магазин на диване получился. В общем,
2: молодец.
1: Я знаю, что она вам точно понравится, потому что, ну, вы выиграли ее, она не может не понравиться.
2: А причем выиграли не просто так, а своим умом.
1: О, и познаниями.
2: Ну, наверное, я не знаю, ну, может быть,
1: обещайте,
2: может рядом кто-то.
1: Короче, Дмитрий, обещайте, что приготовите сегодня на ужин лазанью. Но мы обещаем, что скоро вернемся и расскажем вам про инопланетян, снежных людей и Дональда Трампа. Что их всех объединяет?
2: Скоро расскажем, да.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: встретились ночью и до утра.
1: Минская волна. В курсе дела.
2: Ну что, 18.45, да. Мы обещали поговорить с вами об инопланетянах и дружит ли с ними Дональд Трамп.
3: Они существуют.
2: Вообще существует даже, Володя, целая стратегия, как найти инопланетян. Наверное, уже кто-то их нашел даже.
3: Ну, шапочка из фольги никому не помешает, могу тебе сказать.
2: А я побаиваюсь, а я предлагаю всех диагностировать, кто верит в инопланетян, потому что нету ни одной вот... проверенной, достоверной информации, что инопланетяне есть, и те же кто-то, Йети.
3: Йети, да, Бигфуты, да.
2: Я только на ТВ3 ночью смотрела, что есть, ну, существует документалка. Но
3: ничего
2: это же
3: себе
2: неправда.
3: Ты. Значит так, я могу сказать следующее. Значит, дядюшка мой Дональд сказал о том, что так, ФБР, заканчивайте ваши детские сказки. Давайте рассекречивайте все архивы, которые 60-х годов у вас есть. И что началось? Понимаешь, на все беспокоили. Я знаю, зачем он это сделал. Опять же, он перетягивает одеяло на себя, чтобы все прекрасно понимали, что он в одной игре проиграл, потом в другой игре проиграл, тут морской бой не получился. Но про инопланетян-то всем интересно.
2: Всегда, но я хочу добавить.
3: Давай.
2: Там в файлах вроде как было, что если человек, да, ростом 1.20 м,
3: точно.
2: Он
3: все.
2: Попадает под удар.
3: Нет, не под удар, он попадает под сетку, которая определяет, инопланетянин ты или нет.
2: Не смотри на меня так, я выше, чуть-чуть, но
3: ой,
2: выше.
3: Ты просто на каблуках, поэтому выше. А так, я смотрю, я веду точно настоящим инопланетянин. Красивым настоящим инопланетянином.
2: Ну, мы с тобой шутим по этому поводу, да, а вот Дональд верит.
3: Ну, если ФБР действительно... А, кстати, это ж не первая порция, да? То еще будет порции очень много. Плюс в том, что открывает какую-то базу на Северном полюсе, там нашли все. Я пока забегать вперед не буду, потому что вряд ли я так хорошо сочиню сценарий, как те ребята из Голливуда, которые, по-моему, ФБР помогают. Вот. Но самое главное, ученые гадают, действительно, есть, нет, кто видел, кто знает. А самое главное, зачем дядюшке это все надо?
2: А я знаю зачем. Ну, он хочет увековечить себя в истории, что он первый президент Америки, который нашел инопланетян. И доказал, что они существуют.
3: И сказал о том, что база номер 51 тоже есть в Техасе, да?
2: Ну,
3: отлично.
2: Да.
3: В общем,
2: и хочется,
3: так.
2: Вот знаешь, вот этот фильм сразу и тебя вылечит, и меня вылечит.
3: Но по дядюшке давно плачет вообще. Комната с мягкими стенами. В общем-то, нет, я туда его отправлять не буду. Пусть свой срок дослужит, а дальше там уже посмотрим. Нужен ему активный, как говорится, как это?
2: Ну что, активный?
3: Ну, таблетки, короче говоря, активные. Или нет, активный уголь, да.
2: Не надо, не надо, мы без таблеток справляемся. Кстати, мы же не сможем этим вечером справиться без Яны Довбенко.
3: О, да, хорошие новости из ее уст мы скоро услышим.
2: Дождитесь.
1: Легко и спокойно, как дома.

0: на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как будут улучшать дороги и что поможет бороться с вирусами.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси оказало гуманитарную помощь Кубе, Мозамбику и Ирану. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Общая стоимость помощи с доставкой превысит 2 миллиона и 200 тысяч рублей. В состав груза вошли продовольствие, медицинские препараты и имущество для жизнеобеспечения. Так, Куба получит 30 тонн сухого молока и более 3 тонн лекарств. Мозамбик – мясные консервы, детское питание, муку и медикаменты. Ирану направят палатки, кровати, одеяло и полотенца. Дорогу с твердым покрытием проложат каждому агрогородку Беларуси в этом году. Такой информацией поделился министр транспорта и коммуникации Алексей Лихнович. Руководитель уточнил, что финансирование дорожной отрасли в этом году выросло до 2,5 миллиардов рублей. При этом количество ям на дорогах сократилось в 1,5 раза. Сама программа возрождения агрогородков действует в стране с 2004 года по инициативе главы государства.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз может начать прямые переговоры с Украиной о вступлении в сообщество уже в июне. Об этом заявили власти объединения. Этот вопрос рассчитывают рассмотреть за первые 2 месяца лета. Также его обсудят на саммите Евросоюза. К новостям регионов. Более 22 тысяч человек посетили Курган Славы на минувших выходных. Там состоялось празднование Дня Победы и Дня государственных символов. Так, 9 мая для гостей работали тематические площадки, музей под открытым небом и выставки оружия. Вечером зрители увидели кинохронику о женщинах-героинях и праздничный фейерверк. В воскресенье на территории комплекса торжественно пронесли 100-метровое полотнище государственного флага. Праздничная программа объединила тысячи людей и напомнила о подвиге нашего народа. И в завершение выпуска. Ультразвуковые волны способны разрушать вирусы гриппа А и ковида. К такому выводу пришли бразильские ученые. В лабораторных экспериментах микроскопические колебания разрывали внешнюю оболочку вирусных частиц, и те становились неактивными. Это похоже на взрыв попкорна, то есть вирус полностью уничтожается. Открытие в будущем может лечь в основу новых противовирусных препаратов и дезинфицирующих средств. При этом звук воздействует только на вирус, а не на клетки человека.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 81 копейка, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 78 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Ну что, друзья, понедельник, да. На Минской волне продолжается. Я знаю, я чувствую, что вы отдыхаете, где бы вы ни находились, в своем автомобиле, на даче, в гамаке или, возможно...
2: Уже дома, на кухне.
1: Или даже на рабочем месте. Там тоже иногда можно отдохнуть.
2: Да, действительно,
1: знаешь,
2: так
1: почему?
2: И есть. Ну-ка.
1: Потому что в это время, как правило, все твои начальники разъехались.
2: А чао!
1: Да, ты можешь спокойно, с одной стороны, доделать какие-то хвосты, дедлайны, все дела, которые насыпали тебе в понедельник, но и отдохнуть. Вот,
2: да,
1: вот,
2: играй. Тетрис, который на паузе с обеда.
1: А пасьянс?
2: Ну.
1: Косынка сама себе не разложит.
2: Однозначно.
1: Хотя я уверена, что вечером обычно активно люди работают, потому что днем ты косынку раскладываешь, а вечером таблицы в Excel закрываешь.
2: Или же смотришь на, значит, на пабликах, где можно какую-нибудь дачу найти. Вот или снять, или купить.
1: Да, тема, кстати, актуальна. Я даже знаю несколько семей, которые летом арендуют дачу. Это новый такой вариант отдыха. С одной стороны, тебе выгодно, с другой стороны, не надо эту дачу обслуживать, потому что не надо, там, ремонтировать.
2: Это плюс. Все правильно. Ты въезжаешь уже как бы в новый дом, только ненадолго, для того, чтобы порадоваться, во-первых, зеленой травке, во-вторых, солнышку. Ну, я надеюсь.
1: Ну, все на это надеются.
2: Да.
1: И поэтому не просто так мы решили тему дачи вспомнить. Это сезон. На календаре 11 мая. Погода на следующей неделе должна восстановиться. Хотя я видела,
2: мы
1: уже
2: решили.
1: На это получше будет.
2: Вика просто увидела меня сегодня с утра и узнала, ты чего такое? Я говорю, дача. Поговорим!
1: Поговорим обязательно и проголосуйте в нашем инстаграме «Минская волна». Не забывайте подписываться. Дача – это место силы, либо добровольная каторга. Что это является для вашей семьи? Мне кажется, есть о чем поговорить. Есть, как всегда, и плюсы, и минусы в этой ситуации.
2: Верно.
1: Я скажу, что тут еще и влияет возраст, Володя. Кто бы что ни говорил, молодежь на дачу едет, снимает на выходные, потусить, пожарить шашлыки, поплавать в бассейн.
2: Попариться в баньке, которую, кстати, тоже можно снять.
1: Все это делается. Все
2: абсолютно спокойно.
1: А взрослые,
2: и на щелчок.
1: А взрослые едут помедитировать именно в земле, как бы это ни звучало, потому что земля и копание в грязи – это буквально сеанс психотерапии. Я вам позже расскажу, как работает это на наш мозг, друзья. Это «Как дома шоу», Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.
0: «Как дома шоу» на МВ Радио. На Минской волне.

0: Новое радио. Battle мнений.
1: Володя, я хочу сказать тебе, я как человек, который далек от грядок, от дачи, от всей вот этой истории, с возрастом понимать начала, что это действительно снимает стресс, это помогает восстановить свою нервную систему, и, возможно, у меня появится теплица. Вот кто сейчас слушает «Минскую волну» и знает меня лично.
2: Они покрутили головой вот так.
1: Нет, не появится. Никогда. Пока у меня появился только шезлонг, и я буду хвастаться. Вот. Правда, ни разу толком не воспользовалась, потому что пошел дождь.
2: Ну, простите, как говорится, не вовремя купили. Но с другой стороны, ты знаешь, если действительно говорить о даче как о том месте, когда ты ложишься возле теплицы и подсматриваешь на то, как растет тот лучок, или прорезаются вот эти вот листики томатов, понимаешь? Надо отдыхать.
1: Володя, листики томатов, даже я знаю, это рассада. Ты сначала ее высаживаешь ранней весной под фитолампы, а потом несешь в теплицу.
2: Кто? Я?
1: Ты не знаешь?
2: Я просто пошел купил.
1: Да, я знаю, где
2: я не из тех людей, которые каждую ночь идешь по району и смотришь, значит, вот эти вот, как наши...
1: Фиолетовые лампы.
2: Фиолетовые.
1: Ну, они такие фиолетовые.
2: Да нет, вот как наш логотип.
1: Розовые,
2: абсолютно.
1: Кстати, про логотип. Зайдите в Инстаграм, проголосуйте.
2: Да.
1: Пока большинство все-таки людей за отдых, а не за каторгу, которую мы объявили, что дача для кого-то действительно большой стресс. Но у меня есть решение, и точнее пояснение, почему люди любят вот копаться на грядках.
2: Ну-ка.
1: Оказывается, ученые выяснили, что в почве живут бактерии. Я не буду их называть, потому что я толком их не выговорю, вы потом скажете, что я неграмотная. И которые бактерии при контакте с кожей, или даже если вы их вдыхаете во время прополки, а я знаю этот запах, они действуют как природный антидепрессант, стимулируя выработку серотонина. Так что копаться в грязи – это буквально сеанс психотерапии.
2: Прямо радость на устах, да?
1: Ну,
2: ты так поднялся, так, знаешь, выпрямил спину, там что-то хрустнуло такой. Вот теперь хорошо, да?
1: Ну, у меня не хрустит, у меня пока еще все звенит.
2: Ну, ты же знаешь, я же Хрущева знал.
1: Ага, но еще есть плюс.
2: Ну,
1: смотри, 45 минут активной работы на грядках сжигают столько же калорий, сколько 30 минут бега. При этом задействуются мышцы-стабилизаторы, которые в спортзале прокачать сложнее. Вот они у тебя и хрустят, Володя.
2: Но если бы мышцы так хрустели, я боюсь, что будет дальше, когда я буду устанавливать все-таки тут теплицу у себя на даче.
1: Ну, хорошо. Давай еще тебе плюс расскажу. Удачи. Работа на участке днем помогает настроить циркадные ритмы. Те, кто проводит выходные на даче, спят в среднем на 1 час дольше и качественнее, чем те, которые остались в городе и лежат на диване.
2: Циркадные ритмы?
1: Да, те самые ритмы, которые мешают нам с тобой выспаться или, например, чувствовать себя бодрым, активным в течение дня.
2: Ну, теперь я буду называть свой циркадный ритм.
1: Вот он
2: тот не дает мне выспаться. Правда.
1: Но еще есть плюс, на самом деле. Вот ты, если не любишь копаться, то достаточно просто смотреть, как растет зелень.
2: А я тебе
1: Ты рассказывал, как тебе яблоня зацвела.
2: Да.
1: Значит, у тебя сразу будет снижаться уровень кортизола, это известный гормон стресса.
2: Вообще ненавижу это.
1: То есть ты смотришь, как растет твоя яблонька, и через 5 минут наблюдения, все, ты уже не в стрессе.
2: Я видел замечательный мем по поводу того, что сказали жене парикмахеру подстричь траву. Ты видела это, нет?
1: Нет,
2: ты
1: что?
2: Она лежит при помощи, значит, ножниц.
1: А, ножницы
2: и расчески. Мне сказал муж, аккуратно подстричь траву.
1: Ну, я бы хотела, чтобы у меня такая соседка была. Я бы в окно выглянула, и мне не надо телевизор включать, рилсы листать.
2: Какая замечательная вещь. Ну, скажи.
1: Ну, да, вообще, когда у тебя скучные соседи,
2: да.
1: Зачем окна тогда?
2: Ты знаешь, я думаю, вот, может быть, в скором будущем будет интересная программа, это 4 сотки. Я вот там расскажу про соседей. Кстати, ты знаешь о том, что еще одно замечательное средство есть от вообще проблематичных соседей, и вот ты говорила там от плохого гормона, да?
1: Да, кортизола.
2: Вот, кортизола, да. Так вот, это называется перемирические Сейчас я говорю сейчас про замечательное и вкусное блюдо, шашлыки.
1: А, шашлыки-примирение.
2: Примирение,
1: да.
2: Все,
1: я поняла. Ну, так это же классика.
2: Да, вот, понимаешь?
1: Но главное, Володя, позвать на эти шашлыки соседей, потому что если ты ароматом раздраконишь их, то дружить с тобой никто не будет. Пишите ваше мнение, как вы относитесь к даче, проводите ли там время. Для вас это гамак или все-таки каторга? 8029-1010-307, Вайбер и Телеграм.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Володя,
2: да.
1: Мы готовы с тобой уже прочитать сообщения от слушателей, потому что откликнулись ребята и проголосовали, как вы относитесь к даче. Для вас это гамак или каторга. Давай читать.
2: Ну, давай. Вот тут мне написала прям-таки группа «Трудовые резервы». Каждое 1 мая, клянусь, что только две грядочки под зелень и... А вот 11 мая стою в позе буквы «Г», высаживаю 50-й кус помидоров, и это какая-то магия. Земля тянет. Зато свое домашнее, без химии. Светлана, спасибо большое, что написали.
1: Ну, да, и такое тоже бывает. Мы сами себе часто обещаем, что и в спортзал пойдем с понедельника, и перестанем есть сладкое, и что-то идет всегда не так в нашей жизни, и мы не можем с этим совладать.
2: И сила есть, и воля есть. А силы воли нет.
1: Вот, Марина написала: для меня дача — это только гамак и запах шашлыка. Посадила в этом году только мяту для чая и один куст роз, чтобы красиво было фотографировать. Считаю, что овощи растут в магазине, а на даче должна расти душа.
2: Мне приятно, знаешь, сказать, что нас по интернету слушают, потому что вот из Борисова пришла интересная такая цитата. Человек написал, Игорь, что пытался вырастить что-то такое, ну, экзотическое. Да, арбуз он просто посадил.
1: А арбузы растут у нас, кстати.
2: Так вот у него, под Борисовым, вырос арбуз величиной с теннисный мячик. Внимание, восклицательный знак, зато сладкий, как мед. Соседи ходили, смотрели, как на чудо света. Игорь, я вас понимаю.
1: Ну, это экзотика.
2: И поиграть, и съесть. Понимаешь, два в одном. Комбо.
1: А мужчины любят что-то такое необычное посадить.
2: Ну, я признаюсь, это называется сахарный малыш. Арбуз называется. Он как раз-таки у нас растет. И у меня получилось вырастить два. И даже фотки есть.
1: И ты ел его?
2: Еще бы. Я ел. Я только попробовал. Все остальное ушло к Спартаку. Это сын.
1: Ну, а я хочу добавить, что можно же посадить. Я сколько раз пыталась авокадо, косточку эту вот как-то...
2: Ой, наивный шикотский парень.
1: Манго. Я вообще эти косточки пытаюсь сохранить. Но я попробую.
2: Я смотрел. Вот, понимаешь, вот столько этих вот рилсов, которые сейчас забивают голову. И вот они там на этих спичках, в банку, там типа корешок пошел. И что? Зима пришла, и умер этот корешок.
1: Ну да. Виктор написал: моя дача, мои правила. Телефон отключаю, хожу в старой дедовой тельняшке и слушаю птиц. Лучшее место силы. Никакие Мальдивы не нужны.
2: Да, вот это действительно замечательно. Ну что, тут про лаванду сказала Ольга, о том, что она тоже пыталась вырасти на даче лаванду, а выросло что-то такое колючее, и которое не пахнет. Точнее, оно пахнет, но не для всех. А для котов. Теперь привет, коты, называется.
1: Коты полюбили лаванду. Да. Ну, кстати, в Беларуси есть лавандовые поля. Надеемся, в этом году они зацветут и можно съездить на фотосессию. Да.
2: Да.
1: У ребят есть целый бизнес. Я читала статью, мне интересно, но я, как девушка, всегда новые локации нахожу для фоток.
2: Ну, признаюсь, я ж был там за кордоном. И вот как раз-таки под Марселем тоже есть.
1: Ну, вот видишь.
2: Но тогда у меня еще был, понимаешь, не телефон с фотоаппаратом, а фотоаппарат с телефоном.
1: Угу.
2: Да, вот
1: такое бывает.
2: Вот, поэтому, к сожалению, не получилось запечатлеть.
1: В общем, друзья, если погода позволит, и у нас в Беларуси зацветут лавандовые поля.
2: Ох, как здорово.
1: Мы вернемся совсем скоро и расскажем, какая температура прогнозируется завтра.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. О погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра синоптики обещают переменную облачность и дожди. Температура воздуха минимальная ночью плюс 3, плюс 9, по западу плюс 10, плюс 13. Максимальная днем от 17 по северо-западу и плюс 25 по юго-востоку.
2: Да, Минск тоже могу порадовать. Ночью у нас юго-восточный ветер плюс 5, плюс 7, переменная облачность без осадков. Днем же говорят о том, что плюс 20, плюс 22 и юго-восточный ветер, переменная облачность во второй половине дня – кратковременный дождь, вероятно, гроза.
1: Вот хороший так. Понедельник, да. У нас получился, я считаю, на МВ-радио, если вы проводите вечер, да что вечер, и утром, и днем можно тоже подключиться завтра, например, с 7 часов утра Жень Тихонов уже будет в эфире, ну а днем Ника Романова. Это было «Как дома» шоу, Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Спасибо всем, всего хорошего.
1: Пока.
0: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде.
4: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, дождей не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 8 градусов выше 0. Днем от 13 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская волна.
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, дождей не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 8 градусов выше 0. Днем от 13 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: на Минской волне.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, дождей не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью составит около 8 градусов выше 0. Днем от 13 до 20 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.